0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Национальный банк Республики Беларусь с 1 июня выпускает в обращение обновленную банкноту 200 белорусских рублей. Изменилось факсимиле подписи Петра Прокоповича, заменено на подпись Романа Головченко. Год на банкноте указан как 2026 вместо 2009. На банкноте теперь подписано здание Могилевский областный мостатский музей имя Масленникова. К многотоновому водяному знаку добавлена филигрань. Очень светлое изображение номинала 200. Защитная нить стала шире 4 мм с яркими визуальными эффектами. В бумаге использовано усиление кромки Iron Frame вдоль длинной стороны. Двухстороннее лакирование повысило износостойкость. Обновленный комплекс повышает защиту от подделок и одновременно упрощает быструю и надежную проверку подлинности гражданами. Недалеко от границы с Брестской областью поляки с самолета разбросают приманки с вакциной от бешенства для диких лисиц. Местная польская газета сообщает, что акция пройдет с 27 по 31 мая. Вакцины разбросают в районе городов Лосице, Седльце и Янов-Подляски. Ветеринарные и санитарные службы призвали жителей не прикасаться и не подбирать зеленовато-коричневые таблетки, найденные в лесах или полях.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня водителям нужно обязательно включать свет фар. В связи с окончанием учебного года и для предупреждения аварий с участием детей в период с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Во время республиканского мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин. 31 мая – Всемирный день без табака. В организациях здравоохранения Брестской области по 29 мая организована работа горячих телефонных линий по вопросам профилактики табакокурения и освобождения от табачной зависимости, а также консультации специалистов областных организаций здравоохранения. Обратиться к врачу по медицинской профилактике областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно с 9 до 13 часов по телефону 530580. Получить консультацию врачей-психиатров-наркологов областного центра психиатрии и наркологии можно с 8 до 20 по номерам 53-28-66 и 23-66-72. Новости компании. Внимание, Брест. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые лейки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые лейки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте dleki.by. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

Начинать утро с любимых треков, друзья мои, это вам не шутки, это вам самая настоящая реальность понедельника. Да, друзья мои, с началом новой рабочей недели каждого из вас. И, конечно же, для того, чтобы не раскисать, относительно такой фразы: «О, лето, а у меня нет отпуска, а он только осенью, к примеру, либо только зимой, и ждать еще очень-очень долго», вы подумайте о том, друзья мои, как действительно приятно и классно работать летом. Сборы до работы собирают совершенно малое количество времени. Если вы человек, который передвигаетесь на собственном автомобиле, тогда помните о том, что действительно его прогревать долго, как зимой, например, не нужно. Поэтому, друзья мои, да и люди кашляют меньше в общественных транспортах и маршрутных такси, правда? Есть такое, замечали? Поэтому давайте будем искать в сегодняшнем дне большое количество плюсов, потому как работать летом – это здорово. Это абсолютно в усладу и в кайф, как мне кажется. Уж не знаю, какой у вас на этот счет есть ваш какой-то собственный момент, но тем не менее, друзья мои, помните о том, что мы здесь, команда утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице целую неделю одной Юли Майской, потому что Влад Романенко очень активно отдыхает в отпуске. Я очень надеюсь, что он доберется огромного количества сил для того, чтобы прийти сюда через недельку и делиться этими силами ранним утром вместе с вами, дорогие люди. Всем огромный привет, кто уже, возможно, застрял в небольшой мини-пробке. Всем огромный привет, кто встретился вчера во дворце спорта «Виктория» для того, чтобы болеть за наших мешковцев. Всем большой привет, кто ленился целые выходные и делал это достойно. И причем сегодня на старте рабочей новой недели в понедельник не испытывает абсолютно никакого чувства вины. В общем, будем держаться вместе, друзья мои. Лучшие треки, классное зарядное настроение. Все это готово дарить вам сегодня я. Юля Майская меня зовут. Сегодня до 11 утра я в вашей компании. Пусть понедельник будет легким. Желаю каждому из вас.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья, именно так. Что ни день, то праздник. И в нашей рубрике доказываем это на деле. В общем, главный совет дня каждому из нас, дам и себе в том числе, не паниковать, друзья мои. Вообще, главный совет сегодня из путеводителя для автостопщиков, если вы решили так начать свой отпуск, уж не знаю, друзья мои, пожалуйста, не паникуйте. И, кстати, если вы увидите вдруг в понедельник, 25 мая, коллегу с полотенцем через плечо, который пришел именно так на работу, не пугайтесь, друзья мои. Это не фитнес самого утра, это даже не бассейн, это день полотенца, да, друзья мои? Но полотенце лишь вершина айсберга дня сегодняшнего, потому что, друзья мои, FIFA сегодня будет гонять мяч по всему миру, эндокринологи будут проверять щитовидки, а вместе с тем тарологи раскладывать карты, и экологи, кстати, будут не отставать и будут отказываться сегодня от пластика. А вот Гиги Гордо выходит на улицу сегодня тоже в футбольных майках, а еще филологи отмечают сегодня профессиональный день, друзья мои. И, кстати, если вы любители гадать по картам, тогда тоже сегодня отнеситесь к этому понедельнику особенно внимательно. Итак, друзья мои, ну что, сегодня давайте отметим 25 мая на календаре Всемирный день футбола. Всех влюбленных в футбол, всех тех, кто гоняет мяч до сих пор, седины в волосах, а вы все туда же. Вы большой молодец, и я завидую вашей силе воли и, конечно же, вашему стремлению вот так вот завораживаться и заряжаться с помощью футбола. Действительно, футбол – самый популярный вид спорта на планете. В него играют более 250 миллионов человек. Да, более чем 200 стран мира. Только вдумайтесь в эти цифры. А за финалом, конечно, чемпионата мира следят миллиарды зрителей. И, возможно, вы один из них. В общем, друзья мои, чтобы подчеркнуть роль футбола в укреплении мира, толерантности, социального развития, вот был учрежден такой праздник. 25 мая – Всемирный день футбола. Потому как, уж не спорьте, уж не уговаривайте, я точно знаю, что футбол объединяет людей, независимо от национальности, языка. Мяч – самый демократичный, мне кажется, предмет на земле. Вам не нужны ни абонементы, ну, ни специальная экипировка, может быть, только если футбольная форма, и специальная площадка. Если у вас сегодня нет мяча, не беда, мне кажется, друзья мои. Скомпайте лист бумаги. Попробуйте. Обеденный перерыв. Вот так вот погонять мяч немножко по офису, пока все коллеги уйдут на обед. А почему бы и нет, друзья мои? Ну, а если вы не по футболу и больше по гаданиям в начале рабочей недели, тогда отметьте Всемирный день Таро. Как вам такой поворот событий? 25 мая Всемирный день Таро отмечается. Да, основан был в 2003 году. В общем-то, одним от тарологов Дэн Элдер, она устала от негативных стереотипов о картах Таро, в медиа решила показать миру, что Таро – это не только гадание насуженного и ряженого, но и инструмент самопознания, творчества. Вот так, друзья. Поэтому сегодня в мире существует более 1000 различных колод, и каждую неделю появляются все новые. Так что хотите проверить, что ждет вас в понедельник, друзья мои? Я прямо расскажу. Удача вас ждет. 100%. Вы отличный понедельник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время.
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Да, бывает такое, правда? Тебе скажут с самого утра в понедельник, что ты ярче всей вселенной. И ты идешь такой окрыленный, веришь в это во все, друзья мои. А может быть, человек, который сделал вам такой комплиментик, знаете ли, реально сомнительный. Возможно, он преследовал какие-то цели. Но вы знаете, на самом деле, эти самые цели отрабатывать на доверчивых людях очень даже легко. Проще простого, говорят окружающие. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решил разобраться, а кто они, представители зодиакального круга, по мнению астрологов, самые доверчивые. Ну а вы у нас, радиослушатели, самые наблюдательные. Если сейчас в списке услышите, что я говорю про человека, с которым вы живете, представителя зодиакального круга, тогда, друзья, дайте обратную связь. Согласны ли вы со списком астрологов, либо нет? Итак, друзья мои, самые доверчивые знаки зодиака, по мнению астрологов, это рыбы, раки и весы, друзья мои. Вот так вот. Итак, рыбы – главные идеалисты гороскопа, живут эмоциями, легко верят слезливым просьбам и красивым обещаниям, из-за чего нередко страдают от недобросовестных людей. И что могу сказать? Проверено лично на себе. Это правда, дорогие люди. Да-да-да-да. Здесь с астрологами полностью согласна. Далее в списке раки ушли недалеко. Угу. Соседствуют с рыбами вместе с тем. Очень ранимый знак, которому свойственно сомневаться в себе. Они идеализируют сильных личностей и часто не замечают, как их используют, пока не станет слишком поздно. Так что, раки, держите себя в руках. Ну и весы ценят гармонию и мир, поэтому по умолчанию доверяют другим и избегают конфликтов. Им, весам, бывает сложно сказать «нет», и они верят на слово, когда им сулят золотые горы. Вот они, самые доверчивые представители зодиакального круга – рыбы, раки и весы. Если вы не согласны с этим списком, друзья мои, 33 код 39.

9.00.11, дайте обратную связь. Либо подтвердите, что да, живу с этим самым рыбом. С рыбом, с карпом. Тот еще доверчивый человек. Жду обратной связи совсем скоро. Гороскоп на день сегодняшний. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: А вот и гороскоп.
1: Где стоит остаться? А может быть, где наоборот дать ходу и не оставаться там, где вы сейчас? Уж не знаю. Давайте будем разбираться. Гороскоп от утреннего шоу прямо сейчас ловите. Итак, овны, что касается вас, сегодня нельзя тратить силу на людей, которые сами не знают, чего хотят. Ваше преимущество сегодня овны, скорость, но она должна работать на задачу, а не на ссору. Тельцы, вам лучше сегодня держаться проверенного ритма. Понедельник может попытаться сбить вас чужой нервозностью, но вы быстро вернете контроль через простые действия. Близнецы, вам 25 мая важно не дать информационному шуму съесть весь ваш день. Письма, чаты, звонки и новости будут тянуть, конечно, внимание на себя, но не все заслуживают немедленного ответа. В общем, сортируйте сегодня. Раки, вам понедельник может принести чужие эмоции прямо с порога. Кто-то будет нервничать, кто-то жаловаться, кто-то просить участия. Не берите, раки, все для себя сегодня. В работе выбирайте задачи, где есть ясный порядок. Львы, сегодня стоит вести себя так, будто вы уже знаете себе цену. А ведь вы ее знаете. Без доказательств, без лишних выступлений, без попыток понравиться всем и сразу. На работе важны результаты и уверенный тон. Девы, что касается вас, ну так 25 мая. День даст много мелочей вам, и почти каждый будет выглядеть важной. Не верьте этому полностью. Девы, выберите главное, остальное разложите по времени. Весы, вам сегодня нельзя начинать неделю с внутреннего предательства ради внешней гармонии. Если условия не подходят, говорите сразу. Если план весы для вас неудобен, не кивайте только потому, что не хочется портить настроение собеседнику. Скорпиончики, а вот вам стоит держать сегодня понедельник в ясности, как и свою голову. Не копайтесь там, где можно спросить. Не молчите там, где нужно обозначить позицию. На работе хороший день для одной сложной задачи. Стрельцы, сегодня 25 мая. Ну что, придется признать, свобода в начале недели зависит от того, насколько быстро вы разберетесь с базой. Делайте обязательно. Раньше не тащите скучные задачи в вечер. Козерожки, а вот вам понедельник. Знаете ли, он будет таким ответственным для вас. На сегодня важно не превратить эту в личную проверку на прочность. И козероги, не берите лишнее только потому, что можете. Водолеи, а вот вам сегодня нужно меньше крушить вокруг идеи и больше делать первые шаги. Понедельник не терпит бесконечных версий в вашем случае. На работе водолеи сегодня оформляйте, отправляйте, договаривайтесь и выбирайте в конце концов. Рыбки, ну а вам 25 мая можно не раствориться в чужом начале недели. У каждой будут свои планы, тревоги и просьбы. Но это не значит, что вы обязаны стать для всех тихой поддержкой. В работе держитесь спокойного темпа. Вот такой гороскоп на сегодня. В рабочий темп входим медленно, красиво и с музыкой. Пусть день сложится удачно. Легкого понедельника.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Росбелпочта с 26 мая внесет изменения в порядок оформления уведомлений о вручении для почтовых отправлений в пределах Беларуси. С 26 мая не нужно будет оформлять бумажный бланк уведомлений о получении почтового отправления для почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Республики Беларусь. Для пересылки почтового отправления с уведомлением о получении отправителю необходимо будет указать на конверте или адресном ярлыке отметку о виде уведомления «Простое заказное». Почтовые марки, в том числе электронные знаки почтовой оплаты, электронная марка, для оплаты уведомления о получении использоваться не будут. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов: Брестская крепость-герой, Хатынь, комплекс на Мамаевом кургане, а также встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 1 июня по 15 сентября в рамках ежегодной специальной программы МАК на территории Брестской области будет проводиться ряд мероприятий. Сотрудники милиции обращают внимание граждан на то, что если конопля или мак растет на дачном участке или в огороде диким образом, вы имеете к этому прямое отношение. Подобные деяния подпадают под статью «Незаконный посев и выращивание растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Владельцев земельных участков просит внимательно осматривать свои сады и огороды, своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. Руководителям хозяйств также необходимо своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. Новости компаний. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Самое доброе утро.
1: Самое доброе и почти, друзья мои, летнее утро. Выходные действительно выдались насыщенные в нашем городе. Кто-то уже действительно больше никогда не услышит этот самый последний звонок, потому что он прозвенел масштабно, красиво, громко и запоминающе, конечно же, в городе Бресте, друзья мои, и не только по республике, в принципе. Поэтому дети, те, которые уже практически не дети, кто уже окончил школу, для вас начинается совершенно новый этап в жизни. Взрослые ответственны, да, когда за принятие решения какого бы то ни было нужно нести эту самую пресловутую ответственность, друзья мои. Родители, конечно, будут пытаться тоже сделать это вместе с вами в тандеме. Но сейчас молодежь у нас такая самостоятельная, ну такая самостоятельная, просто дальше некуда. Ну и помните, дорогие молодые наши брещане, жители Первого региона, если уж родители что-то назидательно, активно советуют, это лишь потому, что они переживают, волнуются и любят вас больше всего на свете. Ну и, конечно же, выбор становится теперь. Правда? А кем же я буду в будущем? Угу. А какое же дело жизни мне бы хотелось внедрить и заниматься этим всю оставшуюся жизнь, да, с интересом? Ну, слушайте, может быть, кто-то из вас, уважаемые выпускники, те, которые уже потенциальные абитуриенты, да, выберут, возможно, ну, такую стезю, как филология. Невероятно интересно. Кстати, сегодня отмечается День филолога, 25 мая. Да, именно так. День филолога – профессиональный праздник всех, кто посвятил жизнь слову, лингвистов, литературоведов, переводчиков, преподавателей языка и литературы. И, между прочим, друзья мои, дата случайно не выбрана за Днем славянской письменности и культуры 24 мая от Кирилла и Мефодия к современным хранителям языка, как эстафетная палочка. Правда, переходит этот день. Слово «филология» в переводе с греческого, все мы знаем, означает, да, люблю, и слово, филологи, люди, которые означают, знаете ли, вот это ознаменование любви к своей профессии, знают разницу между надеть и одеть, могут часами спорить о запятой перед и искренне радоваться, обнаружив неизвестный какой-то диалект. Если среди ваших знакомых есть филологи, поздравьте их сегодня, только, пожалуйста, сделайте это грамотно, особенно если будете писать ранним утром сообщение, друзья мои. Вот такой вот совет в начале этого дня я вам дам. И, конечно, поздравлю всех филологов, кто слушает нас сейчас, кто вслушиваются в каждое слово, которое я говорю здесь, в эфире Радио Брест. Прямой эфир здесь я и, конечно, Юля Майская с удовольствием приветствует каждого из вас и рада вам. Друзья мои, я лишь напомню, что сегодня понедельник, 25 мая, и все мы с вами доезжаем до работы сегодняшнего дня, конечно же, с ближним светом фар. И не забываем об этом, правда? Потому что в преддверии летних каникул проведение специального мероприятия «Внимание, дети!» Оно активно в нашей стране, в Беларуси. Это касается каждого автолюбителя, автомобилиста. Вот это слово какое-то совершенно сложное. Ближний свет фар. Не забываем.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
8: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Май» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Сегодня в рубрике «Люди о людях» я спешу вам рассказать, друзья мои, что бывает такое, когда обладатель вещей легендарный человек покидает этот мир, его вещи с его историей, конечно же, с его прикосновением продолжают жить, друзья мои. Это вот такой элемент, когда нужно задуматься о том, чему мы уделяем больше всего времени в этой жизни, когда стремимся что-то скупить, расширить жилплощадь, дома, у моря и так далее, друзья мои. А стоит ли это того, если она так или иначе канет все в лету и, возможно, в том доме, который взят в кредит под баснословные проценты, уже через несколько десятилетий будут жить для вас совершенно чужие люди. Поэтому, вы знаете, эта история сегодня, которую расскажу, тоже заставляет на минуточку задуматься о ценности, важности и самых настоящих объятиях и улыбках родных и близких. Вот что имеет ценность. Так вот, у поклонников друзей есть шанс заполучить частичку культового сериала. Да, я про друзей, про тот самый легендарный фильм, потому как вещи мы эти выставили на аукцион. Да, друзья мои, как стало известно, почти через 3 года после того, как не стало легендарного актера, часть его вещей, связанных с ситкомом, выставлены на аукцион. Именно так. Среди лотов личные копии сценария в пилотной и финальной серии, по которым актер готовился к съемкам. На их титульных страницах стоят и автографы даже, и Дженнифер Энистон, и Кортни Кокс, и Мэтта Лемблана и Лизы Кудроу. Даже страшно представить, за какую цену в итоге улетят эти сокровища, подумала я, пока, в общем-то, на них держатся ставки от 15 тысяч условных единиц, друзья мои. Ну вот как-то это все-таки странно-странно. Ни для кого не секрет, что Мэтью был странным фанатом Бэтмена тоже, так что в его личной коллекции ожидаемо оказалось немало предметов, связанных с супергероем, и постеры, и маски, и фигурки, и набор лего, и даже компьютерное кресло. Все это поклонники также могут приобрести на открытом аукционе, как и несколько предметов искусства, друзья мои, которые тоже имеют определенную ценность. Вот такая вот новость в рубрике «Сегодня люди о людях», друзья мои. Да и помните, что ценность, по моему мнению, имеет только эта жизнь, которая происходит с нами здесь и сейчас. В этот день, 25 мая, 26-й год, друзья мои, на календаре. Весна подходит так или иначе к своему логическому завершению, своим итогом, со своими выводами, правда, и финальной точки. Лето не за горами, и пусть, знаете ли, сегодня будут совершены вами те поступки, за которых вам не будет стыдно. Ну и, конечно, желаю каждому из вас сегодня убегать из дома, получить объятия и поцелуи от любимого человека, и, возможно, детские ручонки, которые будут тянуться и обнимать вашу шею с вопросом: «Папочка, а ты скоро придешь?» Вот пусть так в жизни все складывается, потому что семья, как итог, самое важное для каждого из нас. Но вместе с тем, продуктивной рабочей недели желаю я, Юля Майская. Всем привет!

0: Погода.
1: По информации пресс-службы Гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Omega.by.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе дорожное утро, я бы так сказала. Друзья мои, 8:38. Ну что, в это время плюс-минус где-то на дороге города Бреста образуются пробки. И, к слову, дорогие друзья, каждый из вас имеет возможность стать нашим дорожным корреспондентом. Каким образом? Написав нам, да, на студийный вайбер, номер которого 33-код 399-0011, информацию о том, где заторы на дорогах. Возможно, не работающий светофор. А может быть, ДТП, друзья мои, вот в этом контексте, пожалуйста, будьте крайне внимательны. Взаимовежливы и взаимопомощи, взаимовыручка – это все то, что мы хотим, чтобы по отношению к нам тоже проявляли. Но не забывайте, ведь и кто-то рядом с вами, тот, кто едет, и, возможно, знак 70, а еще каблучок на заднем стекле автомобиля, да, вызывает у человека где-то раздражение, особенно который спешит. Но, тем не менее, должно быть уважение превыше всего. Вы откатайте время назад и вспомните, что вы тоже были начинающим автолюбителям, водителям и, конечно, друзья мои, вот здесь можно просто улыбнуться, не сигналить, не обгонять, не подрезать ни в коем случае, а вот выказать такую поддержку человеку, который только-только, держась за руль двумя руками и всматриваясь просто вдаль дорожную, испытывает невероятный стресс, потому как без инструктора, получив права, выехал на дорогу самостоятельно, возможно, впервые. В общем, всем нам с вами выдержки, взаимоуважение и, конечно же, друзья мои, тише едешь, дальше будешь, все вы должны про это помнить. Я еще раз напомню каждому из вас, что с сегодняшнего дня, друзья мои, внимание, дети, вот такая акция у нас, и госинспекция МВД Беларуси предупреждает с 25 мая по 5 июня ближний свет фар должен быть включен у каждого автомобиля. Поэтому не забывайте про это, и знаете, что это очень-очень важно. Друзья мои, ну и, конечно, в Бресте установлен это искусственные и светофоры, я вам так скажу, так, наверное, будет понятнее, да, они будут бороться с чем? С пробками на дорогах, да, все об этом уже знают, может быть, кто-то нет, тогда напомнит, друзья мои, и да, дожили до времени, когда искусственный интеллект против заторов наконец-таки. Так вот, в Беларуси у нас в Бресте впервые внедряют светофоры, которыми будут управлять искусственный интеллект, и новая технология призвана, конечно же, решить проблему заторов на пересечении улиц Московской, Пионерской в Бресте. Это действительно такая очень насыщаемая дорожная вот такая пересечение улиц. И, конечно же, каждому из нас ранним утром не хочется попадать в пробку именно там. Так вот, умная система будет работать в режиме реального времени. Камеры и датчики будут передавать нейросети данное количество машин на каждой полосе. И если на одном из направлений собирается затор, искусственный интеллект, ну, самостоятельно будет продлевать действие зеленого сигнала, чтобы быстрее загрузить в общем-то то действие, когда машины не в заторе, а едут и спокойно, и размеренно. Это должно, конечно, заметно сократить время ожидания на перекрестке и уменьшить пробки, друзья мои. Вот такая хорошая новость. Все ожидаем и очень радуемся этому обстоятельству и событию.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Народная перекличка.
1: Не поднимался тот, кто не падал. Правда, друзья мои? И, возможно, после падения у человека начинается совершенно другой темп его хода. Возможно, вот та самая, знаете ли, вот эта подножка, когда человек спотыкается и падает, это для него определение, когда так или иначе ты думаешь, подождите, а с тем ли темпом я двигаюсь? А стоит ли двигаться мне в этом направлении? А может быть, что-то нужно поменять и так далее? Поэтому, друзья мои, если вдруг в вашей жизни наступила какая-то определенная остановка, незапланированное. Подумайте над этим. Может быть, она вам была необходима для того, чтобы немного резюмировать, сделать определенные выводы и дальше двигаться с определенной скоростью, комфортной для вас. Я желаю всем вам без исключения легкого, комфортного понедельника. Обязательно светлого и так, чтобы в голове была ясность у каждого из вас, потому что зачастую, конечно, приходя на работу, мы начинаем делиться впечатлениями о прошедших выходных, а делиться-то есть чем. Особенно если в вашей семье есть выпускник, и последние звонки состоялись в Беларуси, и у нас в Бресте в том числе. Красиво, громко, запоминающе, а самое главное, очень искренне и с душой, друзья мои. В общем, если кто-то слушает нас сейчас, выпускники, где-то так может быть, а уже без пяти минут абитуриенты, правда? Друзья мои, светлой вам классной дороги. Обязательно в светлый путь, и пусть все случится. И самое главное, помните, что обязательно нужно быть все-таки, мне кажется, преданным человеком себе, своему делу и обязательно таким человеком, который уважает мнение окружающих. Это очень-очень важно. Народная рубрика «Перекличка» дает каждому из нас и, друзья мои, стать частью прямого эфира. Я нахожусь уже здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», самой позитивной радиостанции страны. Ну а где вы, наши уважаемые радиослушатели? Расскажите и станьте частью прямого эфира. Эх, команды не хватает. Мне здесь Влад Романенко огромное привет, тот, кто отдыхает в отпуске. Очень надеюсь, что в это время, 8.51, он еще, как положено, в отпуске спит. Ну, а если вы нет, и уже достаточно активный человек, и, может быть, уже смогли сделать несколько дел ранним утром, вы большой молодец. Будем держать на вас ориентиры. Друзья мои, не проспите это утро, дабы не провести этот день, знаете ли, вот с таким ощущением, чего-то не хватило. Буквально пару часов, чтобы осуществить то, что я планировал. Эх. К сожалению, ведь это самое неприятное, что может быть. Поэтому, без сожаления, пишите нам на студийный вайбер, номер которого 33, код 399-0011. Я с удовольствием зачитаю ваши сообщения. Содержание следующее. Рассказывайте, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Возможно, вы представитель города Барановичи и едете в командировку Брест. Такое может быть. И по пути, конечно, слушайте любимую радиостанцию. Тогда напишите, я передам вам лично привет и город Барановичи ровным счетом, как и Бресту, в том числе. Если вы представитель Столина, тоже буду приветствовать вас здесь, в студии прямого эфира. С большой благодарностью, конечно же, Столинскому району за ваши вкуснейшие огурцы, друзья мои, да. Ну и, конечно, каждому из вас пожелаю отличного, легкого, классного старта этой рабочей недели. Здесь Юля Майская. Привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брест с рабочим визитом посетила делегация Республики Татарстан во главе с Раисом Рустамом Минихановым. Главным событием поездки стала церемония подписания плана мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашения между Брестским областным исполнительным комитетом и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях. По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Михаила Баценко, отношения Брестской области и Татарстана строятся не только на официальном уровне. За ними уже идут бизнес-контакты, новые договоренности и практические проекты. Как подчеркнул председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, сотрудничество Брестской области и Татарстана развивается динамично и приносит ощутимый результат. По итогам прошлого года взаимный товарооборот с республикой превысил 75 миллионов долларов и вырос на 23%. За пятилетку стороны вышли на общий объем торговли более 290 миллионов долларов. Важной частью программы стало посещение мемориальных мест Бреста. Гости побывали в Брестской крепости и на гарнизонном воинском кладбище, где почтили память героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, уроженца Татарстана. У скульптуры «Зубра» на въезде в Брестскую область планирует открыть кафе белорусско-татарской кухни. Проект получил рабочее название «Крылья дружбы» и станет одним из практических продолжений договоренностей, достигнутых во время визита делегации Брестской области в Казань. О задумке рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. По его словам, соглашение по реализации проекта уже подписано, а сама идея напрямую связана с развитием туризма и созданием комфортной инфраструктуры для гостей региона. В Жабинке создается современный региональный сервисный центр «Гомсельмаш». Ход масштабных работ проинспектировал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Создание регионального сервисного центра техники реализуется на базе открытого акционерного общества «Жабинковская сельхозтехника». В ходе рабочего визита Дмитрий Городецкий проинспектировал текущий этап строительно-монтажных работ. Особое внимание было уделено концепции будущего предприятия. На месте предметно обсуждали алгоритмы работы обновленного сервисного центра, этапы проведения сложного ремонта и гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники, а также перспективы дальнейшего расширения услуг.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской области летом оздоровление детей будет организовано на базе 24 загородных лагерей. За смену в них смогут отдохнуть около 4000 детей. Об этом сообщили Белта в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. В рамках летней оздоровительной кампании будут функционировать 23 стационарных лагеря. За смену они смогут принять 3700 детей. Всего будет организовано 4-5 смен. Первыми откроют двери завтра лагеря «Дубок» Пружанского района и «Спутник» Лунинецкого. Еще один загородный лагерь будет работать на базе Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости. Здесь будет 5 смен длительностью по 15 дней на 192 места и палаточный лагерь длительностью смен по 12 дней на 108 мест. Для детей подготовлена насыщенная программа. Продолжит работу и проект «Шаг к успеху». Особое внимание в этом году уделят мероприятиям, посвященным Году белорусской женщины. В Пинске продолжается реконструкция главного лечебного учреждения Полесского региона – стационара Пинской центральной больницы. Скоро он станет практически гостиницей с лечебными функциями. После завершения первого этапа четвертой очереди в готовую половину здания переместились хирургические отделения, освободив блок А для строителей. Существенно изменился вход в больницу – стол справа, касса, туалеты и лифты для посетителей, в том числе маломобильных, буфет с горячим питанием, турникеты и все, что нужно разместили в фойе первого этажа. В Пружанах сегодня состоится 6-я региональная научно-практическая конференция «Традиционная нравственность и семейные ценности». В рамках конференции состоится открытие психологического кабинета в Пружанской районной центральной больнице в рамках проекта «Дружественного отношения к родительству за жизнь». В Брестской крепости подходит к концу очередной этап реставрации в преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны. Трехлетний проект союзного государства планируется завершить к 22 июня. Об этом сообщил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Он добавил, что в фокусе внимания реставраторов находятся четыре локации Брестской крепости: Южная казарма, руины казарм 44-го стрелкового полка, Восточный форт, Зона скорбь в цитадели. За последние 5 лет Брестскую крепость посетили 2 миллиона 800 тысяч человек. Сотрудники провели 55 тысяч экскурсий для представителей 56 стран. Сегодня водителям нужно обязательно включать свет фар. В связи с окончанием учебного года и для предупреждения аварий с участием детей в период с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Во время республиканского мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар. За невыполнение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 базовых величин. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро на старте новой рабочей недели. Сегодня понедельник, 25 мая на календаре, и в нашей компании утро другим быть не может, друзья мои. Если вы действительно сегодня решите, ну, понедельник, кто-то говорит, день тяжелый, а для вас счастливый, мы подтверждаем, это так, друзья мои. А если вдруг сегодня где-нибудь, где бы то ни было, например, зайдете в Беларусьбанк, а вам там, собственно, после того, как произвести операцию, безусловно, предложат купить лотерейный билетик, соглашайтесь, дорогие люди. А все почему? Да потому что сегодня день счастливого билетика. Как вам такой поворот истории? 25 мая, день счастливого билетика. Кто из нас не складывал цифры? На проездном билете, мечтая получить заветное совпадение. Были такие люди когда-то. Счастливый билет – это когда сумма первых трех цифр шестизначного номера равна сумме последних трех. Как вам такая путаница? Вообще, когда появилась эта традиция, никто точно не знает, на самом деле, но, вероятно, она возникла почти одновременно с появлением пронумерованных билетов. А вот что делать со счастливым билетом, вопрос, конечно, дискуссионный. Одни его съедают, загадав желание, другие бережно хранят в кошельке, третьи делятся удачей и отдают другу, четвертые, безусловно, все это как-то каким-то образом переводят в деньги, покупают себе где-нибудь домик у калитки, либо за калиткой. В общем-то, друзья мои, математики подсчитали, знаете что? Что вероятность получить счастливый билет около 5%, не так уж мало, но и не так уж и много, согласитесь. Примерно как вероятность, не знаю, встретить единорога в маршрутке, ну или почти так. Друзья мои, если вас сегодня не прельщает такой праздник, как день счастливого билетика, друзья мои, тогда обратите на следующий повод. День полотенца сегодня. Ага. Почувствовали сегодня вот весь трепет нежного полотенца ранним утром, когда умывали свое красивое лицо в понедельник, да, после активных выходных. День полотенца, ежегодная дань уважения, конечно же, такой истории, как вот «Я, оно и утро еще дома». Полотенце, пожалуй, самая полезная вещь для, мне кажется, человечества. Уж не знаю, как вы считаете, но тем не менее. Если сегодня еще не взяли полотенце в руки, потому что еще не проснулись, и вот-вот где-то на подходе, вы, вероятно, не готовы к путешествию ранним утром, дабы не растерять возможности дня сегодняшнего, который день подготовил. 9.14. Если среди вас есть Sony, друзья мои, это никуда не годится. Потому что старт нового дня, конечно, дает каждому из нас огромное количество возможностей действительно реализовать себя, встретить какого-то человека, безусловно, привнести в свою жизнь новое перспективное знакомство. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, не проспите, даже если проснулись. Такое, правда, иногда зачастую с нами бывает. Здесь Юля Майская для того, чтобы будоражить вас в хорошем смысле этого слова, делиться полезными новостями, друзья мои, ну и, конечно же, рассказывать вам о том, что жизнь прекрасна даже в понедельник.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест.
1: 9.22, всем привет-привет! Если вы только что залетели к нам сюда, в нашу компанию, это утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь Юля Майская, друзья мои, и рада приветствовать на старте новой рабочей недели каждого из вас. Новый день, новые возможности, новые перспективы, новые удивления, почему бы и нет, и, конечно же, новые поводы для размышлений, друзья мои. Что может быть лучше, если ты всем этим насытился и можешь, собственно, определять? Хуже, если ты проспал, хуже, если ты не в эпицентре событий, хуже, если ты не можешь сделать выводы на определенную тематику, да потому как не в ресурсе, друзья мои. Чтобы не тратить этот самый ресурс по пустякам, с самого утра помните о том, что 3 часа, да, активной работы можно посвятить сразу после пробуждения. Дело в том, что так или иначе, говорят эксперты, что в 3 часа после пробуждения можно совершить практически невозможное, когда каждый из нас еще в ресурсе. Таким образом, уже на старте нового дня стать победителем. Да-да-да. Это самую, знаете ли, вот эту историю, когда меня затянул понедельник. Мне так было нехорошо, я просто не успел собраться. Нет, друзья, это все оправдание. Потому как, идя к победе, помните о том, что нужно приложить максимальное количество усилий. И сделать это нужно когда? Когда? Правильно, в ближайшие несколько часов. Не проспите это время. Друзья мои, ну что, если вы про победу, если вы вообще ощущаете себя победителем по жизни, то могу сказать, что старт в честь победы. Забег первых состоится у нас совсем скоро в Бресте, уже в окончании этого месяца, 30 мая. Да, легкоатлетический забег первых, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие предлагает дистанции на любой уровень подготовки, друзья мои. Поэтому если... Не, я не про побег, знаете ли, не за забег, не... Да нет, друзья мои, это совершенно не про это. Это про семейный забег. Да, да, да. 1 километр, 5,5 километров, 10,5 километров, полумарафон, 21 километр, друзья мои. Также пройдет, конечно, корпоративная эстафета, что является отличной возможностью сплотить команду и проявить спортивный дух. И если сейчас эта новость вас заинтересовала, тогда, напомню еще раз, 30 мая в Бресте состоится легкоатлетический забег первых. Друзья мои, не пропустите. Возможно, поучаствовав всем офисом в этом забеге, либо семьей, вас это дело сплотит, конечно, может быть, определит какой-то новый навык времяпрепровождения, где вы будете объединены одной целью – достичь победы, получив заряд эмоций, положительное настроение и, конечно же, став при этом ближе друг к другу. Ну, как мы к вам. Мы, ваша любимая радиостанция, к вам, самым лучшим радиослушателям на свете.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брестского гидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области синоптики обещают нам сегодня от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла. Открылись самые уютные паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика – всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слухай наших.

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе музыкальное, информационное, радостное утро, друзья мои, в понедельник. Оно у нас именно такое. Всем добра желаю. 9:39 показывают наши студийные часы. Я очень надеюсь, что сегодня утро сложилось как положено. Что вы встали с той ноги, проснулись в той квартире, в которой засыпали, в общем-то. И, безусловно, пришли на работу со светлой головой, которая полна идей, друзья мои. И, возможно, уже какую-то часть их реализовали. Конечно, мы будем поддерживать вас в начинании этого дня и в продолжении. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Сегодня в голосе исключительно Юли Майской. Друзья мои, рада каждому из вас. И всем огромнейшее спасибо, дорогие друзья, за обратную связь. Вот сообщение от Вячеслава прилетело в рамках народной переклички. Он пишет: «Солнечная Павлинова с вами. БГК с победой. Спасибо за икру». Да, мешковцы наши большие молодцы. Кто бы сомневался? Да никто. Но игра была, правда, виртуозной. Лучшие ребята первые региона. Что уж тут скажешь? Вячеслав пишет: «Еду в Минск и с удовольствием слушаю любимую ведущую лучшей радиостанции». Вячеслав, спасибо, мне приятно эти слова. Правда, безумно. А голос Юли Майской заряжает энергией, оптимизмом и творческих успехов. Вячеслав желает каждому из нас, и мне в том числе. Спасибо, Вячеслав. Ну а коль вы едете вместе с любимой радиостанцией в Минск, я желаю вам реализации всех ваших дел, которые вы запланировали. Пусть обязательно все получится. Кстати, нас можно слушать в Минске. Радио Брест ФМ. Заходите к нам на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас в любом городе Беларуси. Да что и Беларуси, мира в том числе. Поэтому всем огромный привет, кто слушает нас. Возможно, где-то далеко-далеко мы чувствуем ваше присутствие, дорогие люди. Если это так, обозначьтесь. Я знаю, что нас слушает Наталья в Индии. Это 100%. И, кстати, была в Беларуси, насколько я знаю, потому что планировала приехать на 9 мая вместе со своим супругом в город Берез. Все правильно. Если вдруг вы на связи, дайте знать. Так, Владимир тут, представитель города Бреста, конечно, напоминает каждому из вас, чтобы мы с вами, дорогие автолюбители, не забывали включать сегодня, безусловно, ближний свет фар, и Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, тоже за это очень переживает. И напоминаем каждому, с сегодняшнего дня, с 25 мая по 1 июня в нашей стране, в Беларуси, проводится профилактическое комплексное мероприятие «Внимание, дети! Внимание, взрослые!» И вас касается информация. В этот период действительно движение автомобилей должны ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, как и всегда, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок, школ, там, где есть большая видимость на проезжей части детей. И необходимо также соблюдать правила перевозки маленьких пассажиров. Не забываем об этом, не нарушаем правила дорожного движения и двигаемся навстречу новому дню. Понедельник он зовется, но для нас день счастливых, вы же знаете.

0: это 2026. Возможно, из вас кому-то придется ой как не забыть, потому что оно ворвется в вашу жизнь совершенно с интересными новостями, знакомствами и путешествиями. Это будет здорово. И помните, друзья, куда бы вы ни направлялись, обязательно берите любимую радиостанцию везде с собой. Конечно, ровным счетом, как и умную колонку с Алисой. И скажите ей: «Алиса, включи Радио Блеск». И она обязательно сделает это, и тогда мы будем еще ближе к друг другу находиться. Это будет очень круто. Уж не знаю, друзья, чего вы не забудете в прошедшие выходные. Возможно, что-то такое вау произошло. Но я лично не забуду эту самую игру. Невероятно крутейшую. Да, Суперлига Беларуси. Мешков, Брест, СКА, Минск просто показали виртуозную игру. Это было вчера, друзья мои, 24 мая. Так вот, Мешков, Брест действительно разгромил Минский СКА на старте финальной серии чемпионата Беларуси. Это было незабываемое. Брещане завершили домашнюю встречу в свою пользу со счетом, друзья мои, вы только вдумайтесь, 36-22. Вот. Это как так получилось? В общем, футболисты из Минска неудачно, конечно, провели первый тайм, по итогам которого отпустили мешковцев на расстоянии 8 голов. Ну, вторая игра серии пройдет в среду, 27 мая, на площадке СКА, друзья, уже. Конечно же, болельщики большие молодцы. И минчане, и брещане поддерживали свои команды. Это было феерично, очень здорово. Виртуозная игра. Да, если вы думаете, что виртуозно можно играть только на домбре, либо скрипке, а может быть фортепиано, нет. Виртуозно можно играть еще и в гандбол. Если вы ни разу не посещали такого рода матч, друзья мои, тогда следите за нашими эфирами, выигрывайте здесь у нас билетики, и будет вам, конечно, невероятно крутейшее спортивное состязание, которое откроется перед вами. Ну что, мы двигаемся далее по нашему плейлисту, и, конечно же, желаем каждому из вас и сегодня интересных мыслей и классной музыки в дорогу. За это, за все отвечаю сегодня здесь я, Юль Майская, рада каждому из вас, и пусть понедельник будет для вас днем насыщенным и, возможно, удивительным. Но с такой маленькой ремарочкой. Приятно. Удивительного дня каждому.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, президента Бурунди, а также всех руководителей стран и правительств государств, членов объединения с Днем Африки. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Беларусь с большим уважением относится к историческому наследию. Мы видим, как сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости, страны Африки уверенно трансформируется в мощный и влиятельный центр многополярного мира, сказал Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Беларусь гордится своим вкладом в поддержку процессов деколонизации Африки и стремится последовательно развивать дружественные отношения с ее государствами. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Иорданского Хашимитского королевства Абдулу II с национальным праздником – Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Надеюсь, что нынешний непредсказуемый период политической и экономической турбулентности мы сможем не только сохранить, но и расширить партнерские отношения, отметил Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: К другим событиям. Хозяйства Брестской области завершили сев кукурузы. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков. Все регионы завершили сев кукурузы. Массово приступили к уборке трав первого укоса. Вышли на 5% кошения. В целом планируем завершить уборку в течение двух, максимум двух с половиной недель, рассказал Анатолий Щупленков. Также в Брестской области подошел к концу сев гречихи и проса. Посевная кампания практически завершена. Исключение касается лишь овощных культур, которые высаживают более поздние сроки. Параллельно аграрии занимаются в полях уходными работами. Также хозяйства первого региона начали подготовку техники к приближающейся жатве. В регионе намерены до 15 июня поставить весь зерноуборочный парк на линейку готовности. Мешков Брест одержал крупную победу над Минским СКА в стартовом матче серии за золотые медали 34-го чемпионата Беларуси. Играя на своей площадке, лидеры регулярного сезона сразу захватили инициативу и на 20-й минуте первого тайма оторвались на 9 мячей 16-7. В дальнейшем хозяева полностью доминировали, не позволив действующим чемпионам рассчитывать на успех. В итоге брестчане разгромили минчан с перевесом в 14 мячей 36-22. Второй поединок состоится 27 мая в столичном спорткомплексе «Уручье», а 30 мая соперники вновь встретятся в Брестской «Виктории». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Говорят же, для того, чтобы тебя услышали, говори тише, говори не так активно и, в общем-то, говори мало. Ну уж не знаю, если бы ко мне такое предложение поступило, я бы, не теряясь, тут же ответила, что нет-нет, у меня в этом плане ничего не сработает, потому что буду делать абсолютно все наоборот. При этом, друзья мои, буду чувствовать себя абсолютно счастливым человеком в существовании самим собой, в гармонии с вами, уважаемые люди. Всем огромный активный привет! Привет, понедельника, кто в моей компании залетел на старт нового дня. Сегодня 25 мая, календарь показывает. Друзья мои, мы неизбежно движемся к лету. Да, только ведь у кого-то лето будет долгожданным, потому что, возможно, на старте человек уже чемоданы складывает, в отпуск отправляется. И мы за вас очень-очень рады. Ну, а кто-то, как наши выпускники и абитуриенты, автоматически думают о том, а как же определиться в жизни, какую профессию выбрать, по какому пути двигаться и идти. Друзья мои, по самому честному пути это мой ответ, да, по самому уважительному пути, а далее пусть этот путь обрастает вашими навыками, добрыми, классными привычками, которые, безусловно, будут отпечаток на вашу жизнь откладывать. Ну и самое главное, не бойтесь ошибаться, потому что не ошибается лишь тот, кто абсолютно ничего не делает. А еще есть такое вот мнение, многие люди бывают так, знаешь, лучше ничего не делать, так не накосячишь, вот говорят в народе, да, особенно зумеры, хотя вы знаете, есть именно ленялы среди нас такие, которые думают, ой, лучше ничего не делать, чтобы вообще ничего не испортить сразу. А в общем, молодая молодежь, скажу я вам, те самые зумеры, действуйте, делайте, ошибайтесь, спотыкайтесь, поднимайтесь, идите дальше. Самое главное, с честной улыбкой на устах и обязательно верой не только в себя, но и в свое окружение и в наших людей. Потому что наши люди, конечно же, могут абсолютно все, друзья мои. Хочу вам рассказать, что в этот день, 25 мая, в далеком 2003 году, ну как в далеком, не в таком уж и далеком, но впервые на экраны, знаете ли, нет, не вышел, но был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов «Ёжик в тумане». Вот этот легендарнейший мультик, который посмотрел каждый. От мала до велика, я уверена. А еще, между прочим, в этот день, в 1936 году, в Советском Союзе на экране вышла кинокомедия «Цирк», друзья мои. Кто помнит, рассказывайте. Сейчас кто-то должен был сказать, да что, я там особо этот фильм-то и не помню, мне и так цирка в жизни хватает, да? Но если этот цирк вас по жизни улыбает, то значит все хорошо, значит вы живете в гармонии, и вообще вам нравится вариться в этом, друзья мои, цирке. Всем вам сегодня желаю циркового настроения в этом случае, работоспособности и, конечно же, движение вперед. Ну, а как известно, с музыкой оно веселее, поэтому делайте громче, куда бы вы ни направлялись, дорогие друзья. Мы самые позитивные радиостанции страны. Радио Брест, звучим для вас. Здесь Юля Майская. Привет!
2: Радио

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: я бы, конечно же, перефразировала, друзья мои, это утро для нас с вами, этот новый день под названием понедельник тоже для нас с вами, дорогие друзья. Всем огромный родинный привет, это интерактивный час, и мы сегодня с вами пообщаемся в этом часе на тему очень-очень актуальную. Каждый понедельник она актуальна, так или иначе, после выходных. Друзья мои, сегодня меня интересует, а что вам помогает начать неделю продуктивно? Расскажите об этом, поделитесь, пожалуйста, лайфхаками, и, может быть, дайте пару рекомендаций, почему бы и нет. Средства связи следующие. Наш студийный чат Viber, он активен, заходите. 33-код-399-0011. Вот туда я жду ваши сообщения и ответ на вопрос, а что вам помогает начать неделю продуктивно? Ну и, конечно же, я запустила наш пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Там интересуюсь, действительно, может быть, для себя увижу подсказочку. Может быть, наши радиослушатели, правда, увидят для себя какой-то приемлемый, абсолютно легкий лайфхак и внедрят, по вашей рекомендации, его в жизнь. Почему бы и нет? Давайте будем делиться полезностями и настраивать друг друга на классный рабочий лад. Итак, друзья, что помогает вам начать неделю продуктивно? Варианты ответов я тоже для вас набросала. Итак, первый вариант – хороший сон в воскресенье. Второй вариант – четкий план на неделю. Ну и третий вариант ответа – утренний ритуал, кофе, зарядка, тишина. Может быть, здесь без зарядки, а просто кофе и тишина. Тоже такой себе вариант, друзья мои, абсолютно жизненный, мне кажется. Если из вариантов, предложенных мной, ничего не попадает, скажем так, под ваше видение удачного старта рабочей недели, тогда обязательно под постом оставляйте свои комментарии, я их с удовольствием зачитаю и отмечу. Итак, друзья мои, что вам помогает начать неделю продуктивно? Расскажите об этом, написав на студийный вайбер 33-код-399-0011. Ну и, конечно же, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запущен, пообщаемся, я жду от каждого из вас обратной связи. Очень хочется, чтобы этот интерактивный час был полезен на старте нового дня для каждого, кто слушает нас, и кто его знает, возможно, человек почерпнет для себя какой-то лайфхак, который внедрит в свою жизнь полезный и крутой прямо с сегодняшнего дня.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области составит сегодня от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Белагропромбанк.
8: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио «Брест».

0: Радио Брест.
1: Помните ли вы свой уикенд, свои выходные? Друзья мои, очень надеюсь, что именно так и происходит. И, возможно, они, отлично проведенные выходные, дни в окружении родных, близких, да, вкупе с классной музыкой, а может быть, путешествием в соседний регион, дает вам возможность сегодня начать старт новой рабочей недели. Конечно же, идеально, друзья мои. Для того, чтобы, говорят эксперты, отдохнуть и телом, и душой, так или иначе, нужно перемещаться. Нет, не во времени. Хотя уверена, что если бы у каждого из нас была такая функция, мы бы обязательно ей воспользовались. Ох, как бы мы наперебой друг другу много всего рассказывали за время путешествия во времени, правда? Но, друзья, так не бывает. Но тогда мы можем находить иные возможности путешествовать по Беларуси. Правда, почему бы и нет? И по другим странам, в том числе, набираясь впечатлений. А потом таким заряженным приходить на работу для того, чтобы еще больше работать, достигать вершин и, может быть, строить планы уже на ближайшие выходные. А ведь действительно, многие из нас заряжаются такой формой работы. Придя на работу в понедельник, думают: о, скоро выходные. Так, надо немножко заработать, подзаработать, выстроить план действий, потому что до субботы надо все успеть сделать. Удивительные, классные люди. Друзья мои, сегодня я интересуюсь, а что вам помогает начать неделю продуктивно? Спрашиваю у вас. Мне правда крайне интересно. А еще давайте будем, ну, как-то так, делиться лайфхаками определенными. Может быть, друг у друга что-то подсмотрим и для себя какую-то вот маленькую галочку в голове сделаем, дабы пошло на пользу каждому из нас. Итак, что вам помогает начать неделю продуктивно? Возможно, хороший сон в воскресенье, возможно, четкий план на неделю, а может быть, утренний ритуал, кофе, зарядка и тишина. Я сейчас перечислила варианты ответа, которые тоже набросала в ВК, официальная группа «Радио Брест». Я запустила там пост-опрос и жду, конечно, ваших голосов. Спасибо всем тем, кто уже подключился и кто проголосовал. Я вижу вас, девчонки, мальчишки, всех, кто здесь. И спасибо вам, дорогие люди, за активность. Есть сообщение у нас на студийном Вайбере. Тоже сюда пишите свои варианты ответов. Так, Александра пишет: что дает силы на неделю? С утра говорю себе: Александра, все будет нормально. Ну, а если будет хорошо, так это просто замечательно. А вообще-то священники говорят, что нам даются силы по плечу ровно на один день. Поэтому можно так и прожить целую неделю, целую вечность, обновляясь каждое утро и имея силы на целый день, пишет Александра. Всем настроение, несмотря ни на что, и хорошего, классного ощущения. О, Саш, спасибо вам огромное. И вам тоже отличного, классного дня в перспективе. Илья тоже пишет, что ему помогает начать неделю классный бодрящий напиток в виде кофе. Правда, Александра? Вот и хорошо, и за вас рада очень. Надеюсь, что кофе вас взбодрил, и вам сейчас очень-очень хорошо. Друзья мои, ну а в окончании этого выхода, конечно же, я с большим удовольствием и с большой благодарностью хочу зачитать следующее сообщение, которое к нам прилетело, друзья мои, и ждет своего вот часа, чтобы его озвучили. Вот нам нужно с вами только, безусловно, как-то внедриться в это все. И вы знаете, я бы с удовольствием спросила у человека-именинника, которому исполнилось 88 лет, вот что он делает в начале дня для того, чтобы ощущать себя счастливым в новом дне и выстраивать планы на грядущую неделю. Ну, может быть, мне даже и ответят. Татьяна Ивановна прислала вот такого рода сообщение. Поздравляем Софью Павловну, Софью, дорогую Павловну, с 88-летием. Какой же это почетный, невероятно важный и красивый возраст. 88 лет. 8. Мои любимые цифры. Это же что-то дозначит. Софья Павловна, прожить до такого возраста и быть влюбленным в музыку и слушать нашу радиостанцию, еще потанцовывать и, возможно, подпевать нашим песням. Это просто дорогого стоит, были бы вы рядом. Правда, очень бы с удовольствием вас приобняла. В общем, Софья Павловна, с днем рождения. И, конечно же, просим поздравить и поздравляем дорогую мамочку, любимую прабабушку, бабушку, с днем рождения. Желаем силы, духа, терпения, чтобы преодолеть испытания, выпавшие на ее долю. Поздравления от дочерей, внуков, правнучки, племянника и всех родных. И вот Татьяна Ивановна пишет, что мамочка очень любит петь, слушать нашу радиостанцию, знает много песен, стихов, часто подпевает, слушая, да, Радио Брест.

где и радио для нее – это источник информации, хорошего настроения, позитивных эмоций. Что я могу сказать? Софья Павловна, вам, знаете ли, счастье, вот счастье и крепчайшего, насколько это можно пожелать, здоровья и, конечно же, радости в каждом дне жизни. И пусть окружают вас родные и близкие, больше улыбок на вашем мудром, красивом лице и, конечно же, больше классных песен. Вот за эту составляющую мы обязательно будем отвечать. Ну и желаем вам сегодня классного времяпрепровождения и очень-очень сильно обнимаем. 88 лет, какая же это невероятно красивая цифра. Горжусь таким.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: И на самом деле, друзья мои, каждому свое. Каждому прильнул свой вариант ответа, и вы мне написали и проголосовали. И спасибо всем огромное. Если вы, дорогой наш радиослушатель, только что подключились к нам, это мы вещаем для вас. Да, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. И я, конечно, рада приветствовать каждого. И, может быть, вы даже, несмотря на то, что окончание эфира уже буквально через считанные минуты, вы подоспели к нам вовремя. Потому что, я еще раз напомню, мы сегодня в рамках интерактивного часа общались на очень, мне кажется, актуальную тему для понедельника. А что вам, я спрашивала, помогает, уважаемые люди, начать неделю продуктивно? Вот такой вопрос я запустила в виде поста-опроса в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. И варианты ответов тоже набросала. Хороший сон в воскресенье, четкий план на неделю, а может быть, утренний ритуал, кофе, зарядка, тишина. Кстати, вы знаете, очень многие отмечают, что вот эта самая пресловутая тишина в начале дня, в понедельник, очень помогает восстановить силы и собраться духом для того, чтобы идти покорять профессиональные вершины, друзья мои, нового рабочего дня. Ну и здесь тоже сообщения прилетали, а вот еще одно. Екатерина напишет: «Здравствуйте, а мне помогает начать новую рабочую неделю общение ранним утром со своей второй половиной на кухне, когда мы еще никуда не спешим и можем обсудить многие дела, в том числе и профессиональные. Это заряжает». Кать, спасибо огромное, что поделились этим мнением. Так, друзья мои, ну что, захожу в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, обновляю здесь страничку для того, чтобы подвести итоги. Я перед этим еще сообщение от Евгения зачитаю. Он пишет: значит, что помогает начать неделю продуктивно Евгению? Он пишет следующее: мотивация одна. Надо семью зимой на море свозить. Значит, надо работать. А пока так загорает, Евгений пишет. Жень, спасибо огромное, тем более на пляже города Бреста лично загорать есть где. У нас тут новый пляж скоро открывают, правда? На Варшавском шоссе. Вау, работы ведутся, и там уже просматривается невероятная красота. Пусть пока семья отдыхает здесь. Кстати, пляжный сезон у нас уже открыт с 1 мая, друзья мои. Вот, брещане активно действительно осваивают пляжи города Бреста. Ну что, обновляю страницу повторно, и вот какие результаты вижу. Что помогает начать неделю продуктивно вам, уважаемые радиослушатели? Ваши голоса распределились следующим образом. Хороший сон в воскресенье 50% и утренний ритуал, кофе, зарядка, тишина тоже 50%. Четкий план на неделю, ни одного голоса. Все-таки, друзья мои, не совсем желаете вы думать о работе, про работу ранним утром в понедельник, правда? Всем огромное спасибо еще раз за обратную связь. Я желаю вам продуктивного, классного и при этом при всем очень легкого понедельника, который будет вам поддаваться во всех значимых аспектах. Ну что, здесь была Юля Майская. Рада была каждому из вас. В продолжении этого классного дня. Далее серебро. Уступаю место и прощаюсь до завтра. Пока-пока. We'll be right back.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси завтра. Что можно и нужно брать с собой в аудиторию, а за что могут и удалить с экзамена, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, документ, удостоверяющий личность, а также пропуск. Обязательно с собой должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, можно взять на испытание простой калькулятор, рассказал Дмитрий Миронов. В гардеробе или дома придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслет, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом. Как и транспортиры, логарифмические линейки, циркули. Не менее важны правила поведения в аудитории, проинформировал руководитель учреждения. У гигантской скульптуры «Зубра» на трассе М1 планируют запустить точку общепита с уникальным белорусско-татарским меню. Новый придорожный объект назовут «Крылья дружбы». Он призван привлечь внимание автомобилистов и туристов, проезжающих по маршруту между Минским и Брестским регионами. Концепция заведения позволит проезжающим сделать паузу возле знаковой достопримечательности и полноценно пообедать, выбрав угощение двух национальных кухонь. Изменения коснутся и масштабного монумента «Зубра», визуальные характеристики которого будут улучшены. В настоящее время специалисты ведут техническую проработку эффекта, благодаря которому конструкция сможет выпускать пар из ноздрей. Ожидается, что длина паровой волны составит 5,5 метра, а угол ее направления 45 градусов.
0: Новости.
1: Брестская областная организация Белорусского профессионального союза работников здравоохранения организовала выставку ко дню белорусского рушника. Он ежегодно отмечается 25 мая. Выставка проходит в холле Брестского областного объединения профсоюзов. Председатель Брестской областной организации Николай Скаскевич отметил: «Мы искренне рады возможности принять участие в таком душевном и значимом проекте. День белорусского рушника – это прекрасный способ вспомнить о наших традициях, связи поколений. Такие инициативы помогают передать культурное наследие потомкам». В Беларуси уже сегодня стартует неделя цифровой грамотности. Сотрудники милиции будут рассказывать о киберугрозах и как им противостоять. Особое внимание несовершеннолетним и пожилым. Они чаще попадаются на покупки несуществующих товаров на различных интернет-ресурсах, торопятся легко заработать, вкладывая средства в криптовалюту, идут на рискованные сделки. При этом общение происходит, как правило, в мессенджерах. Пройдут лекции и семинары, на которых специалисты расскажут о распространенных видах киберпреступлений и дадут практические советы по защите от них. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044 501 91 91 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня в Брестском горосполкоме под руководством первого заместителя председателя Юрия Климаховича прошел городской семинар, посвященный вопросам охраны труда в строительных организациях города. В обсуждении принимали участие руководители и специалисты, ответственные за безопасность на предприятиях строительной отрасли. На повестке дня 4 ключевых вопроса. Состояние производственного травматизма в Бресте и Брестской области, благоприятная психосоциальная рабочая среда, правила по охране труда при выполнении работ на высоте, а также добровольное страхование гражданской ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работников. Главная цель – свести риск травматизма к минимуму и обеспечить каждому строителю безопасные условия труда. Безопасность начинается с ответственности каждого, отметили в Брестском горосполкоме. Прямые телефонные линии по вопросу трудовой занятости учащейся молодежи в летний период начнут работать во всех регионах Беларуси с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Первая прямая линия пройдет завтра с 10 до 12. Далее общение со специалистами будет возможно каждый вторник и четверг в те же часы на протяжении всего летнего периода. С представителями Министерства труда и социальной защиты можно будет связаться по телефону 8017-258-49-54. Контакты для связи в регионах в телеграм-канале Министерства.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области завтра с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват ОКВ-ФМ-вещания на территории области, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий в этой ситуации предпринимать не требуется. И в завершении новости компаний. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте dleki.by. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: 12:12. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Да, ровно время подгадали для того, чтобы вы успели загадать все желания. Ну и, конечно же, зажмурившись очень сильно, представить, что оно все уже произошло и все случилось. И тогда обязательно сработает. На 100% заряжаю вас уверенностью. Ну, а мы звучим на 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by, а также, находясь дома, скажи просто: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем рядом с тобой. Так, ну что, рассказывай, как этот день, как он, из чего складывается 25-й день мая. Да, ну, когда-то давным-давно уже с этого времени начинались каникулы, причем это были каникулы у всех классов, от 1 до 11 или до 10, наверное, до 11 тоже. Да, и в этот день торжественные линейки состоялось, и много-много-много красных, почему красных, разноцветных шаров, да, и, конечно же, все это говорило о том, что лето уже совсем скоро. Да, действительно, лето скоро, ну, а также скоро вместе с вами мы услышим много хорошей музыки, услышим также много хороших новостей, и здорово проведем следующие 3 часа эфирного времени в дневной смене. Меня зовут Женя Филинович, рад всех приветствовать, всем хорошего продолжение этого понедельника. Пускай он окажется действительно весенним, добрым, ну или таким, знаете ли, с привкусом немножечко, с привкусом ностальгии. Немного рекламы дали.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

Как ровно идем. 12 часов 21 минута. Опять-таки зеркальное время для того, чтобы вы смогли загадать желание. И мы отправляемся дальше. В этот понедельник еще необходимо добавить дополнительных каких-то моментов радости. Ну, все потому, что наверняка вы испытываете какое-то, знаете, уныние. Вышли на работу после выходных дней. Нужно опять работать, опять трудиться. Солнце за окном светит. Давайте вспомним, узнаем, какие праздники в этот день мы отмечаем. Сегодня день счастливого билета, а также день филолога. Далее идет всемирный праздник, всемирный день футбола. Ну, большие поклонники футбола, безусловно, они имеются повсюду. Игра имеет там впечатляющую армию фанатов. Ну и нужно отметить, что 25 мая это весьма значимое событие. Вообще, это самая массовая популярная игра в мире, как утверждают специалисты. История насчитывает там не одну тысячу лет. Играли в мяч ногами еще в Древнем Китае, в Спарте, в Риме это было. Ну, авторы же приписывают саксонцам, проживающим на территории Англии в 8 веке. Более 120 миллионов людей играют в футбол профессионально по всему миру. Мне кажется, еще большее количество просто мяч гоняют для удовольствия где-то во дворе. Да, ну а вот до 2024 года этот день отмечался 10 декабря. Ну, мне кажется, круче отмечать этот праздник все-таки в мае, особенно когда этот май жаркий, хороший, солнечный. Более подходящая погода для того, чтобы играть в мяч. Так, идем дальше. Что еще у нас есть по событиям этого дня? Ну, сегодня также праздник свободы причесок. День Африки отмечается в этот день. В Канаде отмечается день велосипеда, а в США день вина. На Перу также праздник, там отмечают день клоуна. А в Венесуэле день национального гимна. Так, еще по событиям пробежимся. 25 мая на свет появился советский актер Олег Даль. В 1829 году в Лондоне прошла премьера первой симфонии Мендельсона. Дальше много культовых событий, поскольку в 1977 году на широкие экраны вышел фильм «Звездные войны», эпизод 4 «Новая надежда», а в 1983 году «Звездные войны», эпизод 6 «Возвращение джедая». Председателем Верховного Совета СССР в 1989 году был избран Михаил Горбачев, а «Ежик в тумане» в 2003 году как мультфильм был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. В общем, событий много, есть что отметить, ну и есть что рассказать друзьям. Кстати, о том, что можно рассказать друзьям, так это еще и погоду на сегодняшний день. Информация от Брест-Облгидромета уже совсем скоро. Ну а пока продолжаем. Музыка на волнах Радио Брест продолжает наш эфир. Мод далее.

0: Погода.
1: Итак, информация от Бреста Волгидромета. Сегодня ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах 20-22. В Пинске 22-24. В Бресте сегодня от 23 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Еще немного рекламной информации. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарей по КПА. Слесарей по ремонтников. Заработная плата от 1800 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Электрогазосварщиков – заработная плата от 3000 рублей на руки. Грузчиков склада готовой продукции – заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Официальное трудоустройство – достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет – бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве и возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87, а также мобильный плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.
6: Ты знаешь, этот год изменил много.
7: И что же?
6: В нем появилась ты.

0: Да, Клава Кок только что в эфире на волнах радио Брест. Ну, какие главные новости исполнительницы? Это, безусловно, ее личная жизнь, музыкальная карьера и свадьба с Димой Масленниковым. Певица официально подтвердила отношения, помолвку с популярным блогером, ведущим Димой Масленников. Пара долго скрывала свой роман, а вот в апреле состоялась их свадьба. Такие вот новости, вот такие вот события, вот такие вот песни. Но, безусловно, композиция «Не со мной», она не посвящена большой любви, она посвящена исключительно этому чувству. Да, ну а песни Клавы Коки, безусловно, пропитаны нежностью, и современный мотив, он заставляет двигаться в такт этой музыке. Еще больше музыки на волнах радио Брест уже совсем скоро, поэтому будьте вместе с нами, будьте рядом на 104.8 FM в городе Бресте. Следующий час посвятим вашим приветам, поздравлениям, а также... признанием. Да, признавайтесь друг другу, радуйте друг друга и пишите нам. 399-2011 наш Вайбер, СМС-портал 9900.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
3: Металл Профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Вот так вот посчитали до 4, ну и продолжаем. 12 часов 54 минуты. В продолжении этого расскажу вам немного полезного и интересного всего того, что произошло, ну и чем могу заинтересовать, безусловно, публику, которая возле радио Брест приемников собралась. Все дело в том, что... Совсем недавно стало известно, ну, точнее, там предупредили врачи, что резкий переход, ну, например, от дивана и какой-то там, не знаю, там, возможно, работы в офисе к многочасовой прополке огородов и грядок грозит прострелами, мышечными спазмами и обострением хронических проблем. Ну, судя по всему, они просто сами не хотели ехать на огород. И вот новое исследование взяли-то и выкатили. Работа в наклоне создает чудовищное давление на поясницу и межпозвонковые диски. Ну, теперь понятно, почему после первых выходных на участке, да, многие передвигаются медленнее, чем после многочасового марафона. Поэтому обязательно берегите спину, поясницу. Вообще, дача, давайте так, дача только для отдыха, не для работы. Для работы есть работа, вот. 12 часов 55 минут, ну а мы продолжаем вместе с вами, находясь здесь, на работе. Ну, знаете, как немного удовольствия добавлять в вашу жизнь. Ну, добавим удовольствие при помощи музыки. Эва Макс, далее на волнах радио Брест. Вам хорошего продолжения этого дня и уже совсем скоро пожелаю приятного аппетита. С 13 до 14.00 здесь стартует час приветов и поздравлений, поэтому в рамках вашего обеденного перерыва ждем слова поздравления, признания, ну или просто какие-то поддерживающие комментарии, поскольку понедельник день тяжелый.

Радио Брест. Барбара Стрейсанд.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Миниханов на встрече в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани знаковый концерт «Реквием» с участием белорусских артистов. «Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом», сказал глава государства. «Мы знали, куда мы едем, мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает», заметил Александр Лукашенко. Как сообщалось Белта, в конце апреля в Казани состоялся концерт «Реквием каждый третий». В обращении к его участникам Александр Лукашенко подчеркнул, что это мероприятие – гимн судьбе непокоренного народа. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Минихановым с долей юмора напомнил о серии четвертьфинальных игр нынешнего сезона в Кубке Гагарина, где команда из Казани «Акбарс» выиграла у «Динамо Минск» с общим счетом 4-0. «Не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Взяли у минского «Динамо», выиграли аж 4-0. Расстроили всю Беларусь. Тем не менее, это для нас был хороший урок», заметил президент Беларуси.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Бресте на мосту по улице 28 июля начинаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В связи с ремонтом движения автотранспорта по крайним полосам моста в обе стороны будет закрыто до 18 часов 29 мая. В дни укладки асфальта возможны пробки. Движение автомобильного транспорта на данном участке дороги будет затруднено, обратили внимание в Брестском горосполкоме. Водителям, чтобы сэкономить время, порекомендовали выбирать пути объезда через другие мосты и основные магистрали города. Во всех районах Брестской области действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза. Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. С актуальной информацией стоит ознакомиться перед отправлением в лес. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10. Днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

13.09 продолжается наш понедельник. Ну и в эту секундочку сделаем небольшой перерыв. Небольшую паузу, отвлечемся от рабочих дел, задач и вопросов и просто откинемся на спинку сиденья. Давайте сделаем это сейчас все вместе. Да, закроем глаза, возможно, немножечко подтянемся вверх. Ну и вспомним о том, что у вас сегодня на обед. Ну а также вспомним про родных и близких людей, которыми вы хотите, с которыми вы хотите поделиться приветами, поздравлениями, напомните себе, либо сказать, что вы их любите, ну, например. Поэтому отправляйте свои сообщения, мы все обязательно будем зачитывать в рамках этого часа. 399-2011 наш номер в Viber, а также SMS-портал 9900. Помните, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Еще много музыки, а далее в рамках этого часа, ну и, конечно, только хорошее настроение. Меня зовут Женя Филинович, совсем скоро услышимся.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Ты что это сделал?
7: Снял наличные без комиссии.
6: А так можно было?
7: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наша музыка.

продолжается час приветов и поздравлений. 13 часов и 23 минуты. Значит, на Вайбер прилетает ваше сообщение, которое мы, конечно же, начнем зачитывать. Добрый день. Хочу передать привет и пожелать хорошего дня Мише Пута, Сергею Петровичу из Столина. Это было от Паши. Зачитали, Паш, ваше сообщение. Ну, я думаю, Сергей Петрович в этот момент понял, от кого это. И вам, безусловно, совсем скоро также ответочка прилетит. Здравствуйте, радио, привет вам и привет самому любимому Юрочке. Это было от Анастасии. Настя написала на номер смс-портал 9900. Приветик, любимое радио. Передайте привет всей нашей пекарне, особенно Артуру, Любе, Наде, Ире и Тане. Это было от Людмилы. Так, ну что, ждем ваши сообщения. Безусловно, озвучиваем их в рамках привета, часа приветов и поздравлений с 13 до 14.00. Совсем скоро еще и прогноз погоды. Уже на самые ближайшие сутки информация от Бреста был гидромета. Ну а пока в качестве музыкального наполнения этого часа о Насте и Диме Билан с новой композицией «Эпилог».

0: Погода.
1: О погоде на сегодняшний день. Информация от Брест-Облгидромета. В Барановичах на протяжении сегодняшнего дня от 20 до 22 градусов тепла. В Пинске 22-24. В Бресте сегодня от 23 до 25. Ну а что касается ближайших суток, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. А во многих районах порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте этой ночью 12-14, днем до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Петрёрбанк.бай.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Летим дальше, продолжаем. 13 часов 41 минута. Это час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. До 14.00 рядом с вами вместе. Движемся в одном направлении, в сторону завершения обеденного перерыва. Но это еще не скоро, поэтому вы еще успеете и пообедать, и привет также успеете нам отправить. Передаю привет своим родителям, своему дорогому человеку, Мише. Я очень сильно тебя люблю. Это было от Танечки, а Таня написала нам на номер Вайбера. Спасибо большое, Татьяна. Так, здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою жену, Самолевич Оксану, с годовщиной нашей свадьбы. Я очень сильно тебя люблю, оставайся такой же молодой, красивой, твой любящий муж Игорь. Так, еще есть один пламенный, вот с огромным количеством смайликов в виде огня. Пламенный привет всем самым активным работникам, Валерии и Диане. Это было от Насти. Ох, работа кипит, а мы тут все про обеденный перерыв, да про обеденный перерыв. Вот где напряженная работа. Поздравляем нашу маму с юбилеем, Ерохина Ирина Викторовна. Мы тебя очень сильно любим. Женского тебе счастья, твои родные, близкие. Так, еще просят песню поставить. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Эту песню не обещаем, но сделаем какую-нибудь не менее классную музыкальную композицию. Так, здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет моей маме, которая сейчас на даче. Мама, я тебя люблю. Мы тебя с Даником ждем дома. Улыбнись и не грусти. Дочь Маша написала. Так, а вы почему не поехали с мамой на дачу? Почему случилось так, что маму отправили на дачу одну? Ну, может быть, она сама захотела одну уехать на дачу. Так, еще есть одно сообщение. Значит, здравствуйте, Радио Брест. Я люблю своего сыночка Валериана. Какое необычное имя. Он самый сильный и самый лучший сыночек в мире. Это мама Яна написала нам. Так, еще больше ваших сообщений уже совсем скоро. Продолжаем их зачитывать. А вы присылайте 399-2011. Это номер нашего Вайбера. Ну и, конечно же, не забывайте про СМС-портал 9900. Услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши песни.

Итак, уважаемые радиослушатели, это был час приветов и поздравлений, но только первая его часть, поскольку, напомню, он состоит из двух частей. Вторая часть будет уже в вечерней смене с 18 до 19.00, поэтому не пропустите. Ну и если вдруг вы забыли про какое-то памятное событие, конечно же, совсем скоро вы можете написать нам об этом событии, и мы, конечно же, поздравим. Так, долетело еще одно сообщение. Здравствуйте, уважаемое Радио Брест. Если есть такая возможность, с вашей помощью, хотелось бы передать привет моему дорогому человеку, Дмитрию Александровичу. Спасибо, что ты есть. Благодарю, что ты для меня делаешь. Это было от Оксаны. Вот такие вот сообщения, значит, проверили еще разочек. Все, что к нам прилетело, мы уже прочитали. На 9900 сейчас еще разочек перепроверим, все ли есть зачитанное, все ли мы прочитали. Вот, есть еще одно сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу поздравить своего парня Диму с наступающей годовщиной. Так, 3,7. А что такое 3,7? В общем, 3,7. Возможно, Дима все знает. Спасибо большое за то, что терпишь меня. Спасибо еще за маленькое счастье, которое ты мне подарил. Люблю тебя и спасибо Радио Брест. Это была вот Даша. В общем, пока что загадкой осталось, что такое 3,7. Но если есть возможность, расшифруйте. Ну, а мы пока будем продолжать. 13 часов 53 минуты. Сегодня 25 мая. На календаре хороший день для того, чтобы сделать что-то важное в своей жизни. Сделать какое-нибудь признание, сказать «я тебя, например, люблю». Ну, или, возможно, в рамках Радио Брест сигналов сделать громче для того, чтобы как следует потанцевать. Мари Краймбрери, далее в продолжении музыкального эфира.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Миниханов намерен перенять опыт работы Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Об этом он заявил на встречу президента Беларуси Александра Лукашенко. Образовательный центр МЧС глава Татарстана посетил в ходе нынешнего визита в Беларусь. Обязательно такое сделаю. Нам надо в России эту программу воплотить. Мы все записываем. Если разрешите, будем обращаться, сказал он на встречу президента. Мы готовы поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Да вы сами все умеете делать не хуже нас, отметил Александр Лукашенко. Образовательный центр безопасности и жизнедеятельности МЧС Беларуси – это интерактивный комплекс, предназначенный для обучения населения правилам действия при возникновении чрезвычайной ситуации пожаров и угроз в быту. Центр использует технологии дополненной реальности и современные тренажеры для формирования культуры безопасного поведения. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Минихановым с долей юмора напомнил о серии четвертьфинальных игр нынешнего сезона в Кубке Гагарина, где команда из Казани «Акбарс» выиграла у «Динамо Минск» с общим счетом 4-0.
2: Рустам Нургалиевич, я рад вас видеть в полном здравии, улыбающегося человека. Значит, не все так плохо, как иногда нам кажется. Отношения у нас развиваются с тех давних пор, я все прекрасно помню. Мне нравится тот темп, который вы набрали, и несмотря на некую турбулентность в мире, вы крепко держитесь. Наблюдаю, как наши братья-мусульмане иногда заглядывают в Россию, к нам, ну и прежде всего через дружественную нам Казань. Правда, и не очень хорошие вещи вы иногда делаете. Ну, взяли, у Минского «Динамо» выиграли, аж 4-0, расстроили тут.
3: Нечаянно.
2: Да, но я вижу недооценку определенную. Ну, в шаге были от победы, но секунды. Ну, это хоккей.
0: Новости.
1: К другим событиям. Заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович провел рабочее совещание по подготовке к легкоатлетическому забегу первых. Спортивный праздник первого региона состоится в Бресте уже 30 мая и в этом году будет посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. В ходе заседания детально обсудили вопросы готовности городской инфраструктуры, обеспечения безопасности участников, медицинского сопровождения, а также развлекательную программу на дистанциях. Напомним, зарегистрироваться можно еще сегодня на сайте runin.by. В урочище Карасина Ивановского района 7 июня проведут исторический экскурс с тропой партизан. В этом году мероприятие приурочили к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие клубы-реконструкторы из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Начало в 12 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10. Днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

метким попаданием бьем точно в цель. 104.8 FM в городе Бресте, а также наш сайт radiobrestfm.by поможет вам также попасть в самое яблочко. Да, ну а мы продолжаем. Я надеюсь, что и вы пребываете в хорошем настроении. Ну и в целом сегодня погода говорит о том, что, вы знаете, ну несмотря на то, что сегодня понедельник, все-таки день-то он какой-то хороший. Да, понедельник мы делаем еще немножечко лучше при помощи музыки и при помощи хороших новостей. Кстати, новости хорошие уже совсем скоро в эфире. Озвучу все то, что происходит в мире. Конечно же, для вас, для всех тех, кто вместе с нами продолжает свой день. Сегодня до 15.00 вместе с вами я. Меня зовут Женя Филинович. Вам хорошего продолжения понедельника.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

продолжаем твой понедельник, и дневная смена на волнах Радио Бреста также продолжается. Немного интересных новостей, новости технологий и новости целых государств в этом выпуске будут нами затронуты. Мальта стала первой страной в мире, которая приобрела доступ к нейросетям для всех своих граждан. Государство купило подписку на чат GPT+ для каждого ее жителя. Такое решение власти приняли, чтобы граждане не отставали в цифровую эпоху. Теперь, значит, любой житель Мальты может пользоваться расширенной версией популярного чат-блога. Обычный чат GPT, он доступен бесплатно, но версия плюс имеет важные преимущества. Она и работает быстрее, и справляется более сложными задачами. Но, кроме того, плюс дает приоритетный доступ к серверам даже в часы пиковых нагрузок. Власти Мальты заявили, что не позволят своим людям оказаться в цифровом хвосте. Намерены они, значит, поставить граждан в авангард глобальных перемен. Инициатива обошлась государству в кругленькую сумму, но власти считают, что эти траты оправданы. Чат GPT+ поможет мальтийцам в учебе, работе, в каких-то повседневных делах. Учителя смогут быстрее готовить материалы к урокам. Студенты получат мощного помощника для написания эссе и исследований. Врачи и юристы смогут анализировать большие объемы документов. Бизнесменам тоже полезно будут использовать нейросеть для переговоров и прочее. А пожилые люди, которые не дружат с компьютерами, тоже смогут общаться или обращаться за помощью к чат-боту. Доступ чат GPT+ представляется каждому гражданину по индивидуальной учетной записи. Для этого нужно лишь подтвердить свой статус через какой-то государственный портал, а другие страны уже присматриваются к опыту Мальты, да? Возможно, вскоре подобные программы появятся и в других государствах, а пока мальтийцы гордятся тем, что их маленькая страна стала пионером цифрового равенства. Ну а вот когда вы последний раз обращались к помощи искусственного интеллекта и какой последний запрос был у вас? Правда, интересно узнать, будет интересно почитать. И вообще, прибегаете ли к помощи искусственного интеллекта? Если да, то что конкретно, какие задачи он выполняет? Напишите нам. 399-2011 — это номер нашего вайбера. СМС-портал 9900 также для общения подходит. Клава Кока далее, абсолютно точно настоящая и живая, не искусственно сгенерированная. Ну и песни такие же, у нее абсолютно точно самые настоящие. После этого прогноз погоды на ближайшие сутки, информация от Брест-Облгидромет, поэтому будьте рядом, чтобы не пропустить.

0: Погода.
1: Предупреждают синоптики о сильном ветре в завтрашний день. А вообще на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем 20-22 градуса. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте этой ночью 12-14, днем до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Еще немного коммерческой информации. Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Город Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Может быть, исключительно по работе, в командировочных каких-то целях. Вот мы знаем, что люди из Индии, им огромный привет передаем. Есть пара ребят, которые слушали нас даже в Перу. Знаете, что мы будем рядом, несмотря ни на что, несмотря ни на какие расстояния. Так, ну а что еще? Ну, весна за окном, да, весна, и вот он какой-то первый, может быть, даже урожай. Ну, по крайней мере, если вот посмотреть на рынки и что продается там, уже можно найти какие-то свежие зелени и овощи. А вот совсем недавно Дэвид Бекхэм у себя в социальных сетях и лишний раз напомнил о себе. Несколько лет назад вообще, кто бы мог подумать, что у Дэвида Бекхэма будет какая-то грядочка, какой-то огородик, там будет какой-то лучок и вообще что-то общее он будет искать с этой историей. Ну, теперь его, конечно, можно смело назвать заслуженным фермером, мне кажется, в Британии. Даже несмотря на простуду, он продолжает сбор урожая, параллельно отпуская немножечко шуток в адрес своей супруги, которая в этот момент снимает его. Но вообще у него все так красиво обустроено, и огородик такой очень даже симпатичный себе. Вот это вот достойная пенсия. Себе в радость и себе в удовольствие. 14 часов 43 минуты. Мы вместе с вами пока что никуда не собираемся, да, ни на какой отдых, нет, ни в коем случае, работаем и продолжаем это делать в этот рабочий понедельник. 25-й день мая, какой он выдался для вас, есть ли уже какие-то победы, ну или, возможно, это очень спокойный и размеренный день, и вы можете здорово провести его, например, находясь дома или где-то с друзьями. Если это так, тогда мы вас поздравляем, ну и вместе с вами отправляемся далее исследовать этот день. Группа «Аура», далее в музыкальном эфире на волнах радио Бреста.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Знай наших.

с пожеланиями доброе утро. Группа «Аура» на волнах радио «Брест». Но не только утро может быть добрым, но и день, а также вечер, особенно если новости хорошие прилетают. Потрясающие новости из Турции, где проходят международные соревнования по стрельбе из лука, собравшие около 300 сильнейших спортсменов из 41 страны. Белорусское трио в составе Анны Марусовой, Карины Деминской и нашей землячки, брещанки Александр Стрелец завоевала серебряные медали в командном турнире. Сообщается, что путь к пьедесталу получился невероятно драматичным и красивым. Наши девушки вырвали победу у Польши. В четвертьфинале уверенно обошли Грецию. В полуфинале в упорной борьбе победили хозяек турнира, команду Турции. Ну, а вот в финальном поединке уступили сильной сборной Германии, став вице-чемпионками Европы. Двойной успех. Это серебро принесло нашей женской команде лицензию на предстоящие Европейские игры 2027 года. Мы, конечно же, искренне поздравляем Александру, всю команду и председателя Брестской областной федерации стрельбы из лука с этим выдающимся результатом. И знаете что? Брест гордится вами. 14 часов 52 минут. Хорошие новости, да, продолжают прилетать, как и хорошая музыка звучит здесь, на волнах радио Брест ежеминутно. Оставайтесь рядом, будьте вместе с нами. Уже совсем скоро и вечерняя смена подоспеет для продолжения вашего рабочего дня с 16 до 19.00. Вместе с вами ее ведущий Алексей Ляхович также будет в эфире. Я на этом буду с вами прощаться. До завтра. Дневная смена на волнах радио Брест. Завтра вновь откроет свои двери с 12 и до 15.00. Хорошего продолжения этого понедельника. Ну и только хороших вам новостей. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Проведено рабочее совещание по подготовке и проведению централизованных экзаменов под руководством заместителя председателя Драгичинского районного исполнительного комитета Натальи Лакуц. В районе пунктом проведения централизованных экзаменов является Драгичинский государственный аграрный колледж. Для проведения централизованного экзамена будет задействовано 13 аудиторий. Централизованные экзамены проводятся для 260 зарегистрированных выпускников района 26 мая по предметам на выбор учащихся и 29 мая по русскому языку и белорусскому языку. В субботу в школах Драгичинского района прозвенел последний звонок. В этом году 11 классов оканчивают 265 выпускников, а 409 учащихся завершают курс базовой школы. Праздничные мероприятия прошли во всех школах района. Состоялось награждение лауреатов премии Брестского облисполкома учащихся победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. Учащаяся 9 класса гимназии Драгичина Ефросиния Шкадюк получила диплом третьей степени на заключительном этапе Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Педагог Светлана Янущик. В Драгичинском районе прошел единый день информирования. Главная тема – тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Районные информационно-пропагандистские группы встретились с 14 трудовыми коллективами организаций и предприятий района. В районной библиотеке была представлена выставка «Драгичинщина туристическая». Для трудовых коллективов подготовили видеоролики о туристических достижениях района. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов области. В нем принял участие студенческий отряд Перковичской средней школы «Наследники Победы». В третьем трудовом семестре в Драгичинском районе планируется работа в 15 студенческих отрядах по сельскохозяйственному, экологическому и строительному направлениям.
2: Новости.
3: На фермах Драгичинского района прошел чистый четверг. Трудовые коллективы хозяйств убрали помещения, привели в порядок территорию, обновили оборудование и позаботились о комфорте для животных. Такой подход помогает не только поддерживать санитарные нормы, но и повышать эффективность работы каждого хозяйства. Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Гринский и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Светлана Щур посетили механизаторов хозяйств, передовиков весенне-полевых работ и поздравили с хорошим результатом посевной кампании. В городском парке Драгичино прокуратура района совместно с военно-патриотическим клубом милицейской направленности «Высота» гимназии высадили аллею памяти в честь Великой Победы. Посажено более 20 деревьев кленов. Район присоединился к международной акции «Ночь музеев», которая прошла 23 мая. Военно-исторический музей имени Удовикова организовали для жителей и гостей района экскурсионный маршрут «Автобус памяти». Участники посетили массовые захоронения жертв геноцида и Холокоста времен Великой Отечественной войны, сожженные деревни, а также места боевой славы военнослужащих Красной армии и советских партизан. В агрогородке Закозель на территории каплицы-усыпальницы рода Ожешко организовали тематическое мероприятие «История Закозеля при свете фонарей». В Антопольском горпоселковом Доме культуры прошел отчетный концерт учащихся детской школы искусств. Программа включала в себя выставку работ отделения изобразительного искусства и концерт инструментальных и вокальных номеров различных жанров. Мероприятие стало яркой финальной точкой учебного года. Состоялось торжественное награждение победителей в районном и областном этапе республиканского конкурса детского рисунка «Нам мир завещанный беречь». Награды и ценные призы участникам конкурса вручила председатель районной ветеранской организации Светлана Могилянчик. Дипломами Драгичинской районной ветеранской организации отмечены Станислав Игнатчик, Владислав Кучек, Эмилия Ярмончик, Мария Менюк и другие ребята. В гимназии Драгичино состоялся интеллект-бал, на котором чествовали учащихся, добившихся выдающихся успехов в учебе, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Особые слова благодарности звучали в адрес педагогов, которые вкладывают силы и душу в подготовку юных талантов. В городском доме культуры прошел ежегодный районный конкурс детской красоты и таланта «Мисс Малютка». За корону и заветный титул боролись 7 девочек района. Главный приз получила Вера Калядич. В Драгичинском районе дан старт акции «Безопасные каникулы». Она продлится по 31 августа. Главная цель – привлечение внимания общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждение пожаров и гибели детей от них, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности. Драгичинский РОЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности, не оставлять детей одних и устанавливать автономные пожарные извещатели в каждой комнате. При возникновении пожара незамедлительно сообщить по телефонным номерам службы спасения 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044 501 91 91 «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10. Днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10. Днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Миниханов на встрече в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани знаковый концерт «Реквием» с участием белорусских артистов. Как сообщалось, в конце апреля в Казани состоялся концерт «Реквием» каждый третий. В обращении к его участникам Александр Лукашенко подчеркнул, что это мероприятие гимн судьбе непокоренного народа.
2: Есть и хорошие моменты. Я вам очень благодарен за то, что вы в центре России приняли наших артистов с великим концертом.
3: И вот настолько это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось?
2: Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это воспринимает.
3: Даже вот не представляете, насколько это душевно, насколько вот вы умеете, да? Даже вот наш визит в Брест, вот у вас вот все вот по полочкам.
2: Есть у кого и учиться. Мудрости, аккуратности. Я специально спросил, ну а как Рустам на это реагировал? Со слезами на глазах. Был рад, что вы восприняли это положительно.
3: Не только все наше население, там уже 2 дня, на самом деле, очень поучительные и хорошие. Время проходит. Вот у нас уже участников осталось 92. Может быть, уже сегодня меньше. 100 участников.
2: Ну, как и у нас уже совсем немного.
3: И, конечно же, вот эти вещи всегда надо помнить и говорить.
2: Это правильно. Конечно, Россия не бедная страна. И вот как Рустам, я знаю, вы поддержали финансово, там организационно, говорят, и техника, и прочее. Но я вам особенно благодарен за то, что вы посетили это мероприятие, это определенный такой уровень создало, колорит определенный.
0: Новости.
1: В Брестской области более 10 тысяч человек записались на централизованные экзамены по профильным предметам, сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облсполкома. В юго-западном регионе централизованные экзамены пройдут в 17 пунктах, в 4 университетах, 6 колледжах и 7 учреждениях общего среднего образования. В пунктах проведения централизованных экзаменов будет обеспечен пропускной режим, организован пост медицинской помощи. В приоритете также соблюдение режима информационной безопасности и безопасные условия пребывания детей. Для ЦЭ в учреждениях образования Брестской области подготовили 480 аудиторий. Будет привлечено более 2000 педагогических работников. В ДТП в пункте пропуска Козловичи пострадал работник логистической компании. Возбуждено уголовное дело, сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет. ДТП случилось сегодня утром. За рулем автопоезда в составе сидельного тягача «Рено» с полуприцепом был 58-летний водитель. Двигаясь по территории пункта пропуска, он совершил наезд на 24-летнего специалиста логистического предприятия. Мужчина получил травмы. Поезд номер 737/738 Минск-Брест-Минск сегодняшнего дня возобновляет курсирование моторвагонным подвижным составом серии ЭПМ вместо состава, сформированного из вагонов локомотивной тяги. Об этом Белта сообщили в пресс-центре БЖД. Это стало возможным благодаря возврату из ремонта одного из составов электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса серии ЭПМ. Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16:10 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. До 3 часа ближайших мы вместе с вами. 6 до 7, конечно же, передадим лучшие приветы и поздравления. Также узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, в следующем часе расскажу, сколько же реально нужно времени, чтобы изменить привычку. Также мы узнаем, какие необычные роботы появились в некоторых китайских городах. А вот уже в 17:20, кстати, уступлю микрофон Антону Кравченко. Его программе «Автоновости» узнаете самые свежие актуальные новости из мира автопрома. А что в музыкальном эфире, совсем скоро хиты из 2013 года.

0: чуть пораньше. Hello, March, Red Luna, Glow. Ширан и его необычная композиция «Азизам» буквально через композицию и рекламный блок. На наших волнах дождитесь.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Правила движения».
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают нас сегодня. Для привлечения внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул с 25 мая по 5 июня МВД проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Сотрудники ГАИ проведут профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов. Инспектор напомнит правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах. Взрослые, не будьте безучастными, проявляйте постоянное внимание к детям и их безопасности. Станьте примером безоговорочного соблюдения правил дорожного движения. Ваше ежедневное напоминание о безопасном поведении на дороге оградит вашу семью от беды. Помните, что 80% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых. За 4 месяца на дорогах страны погибли четверо несовершеннолетних, 81 ребенок получил травмы. Среди несовершеннолетних участников ДТП 35 пешеходов, 28 пассажиров, 6 велосипедистов и 16 водителей автомобилей, мотоциклов, мопедов и СПМ. Вот такая неутешительная статистика. Вот поэтому вместе мы сможем данное количество сократить. Напоминаю, что именно в период с 25 мая по 5 июня необходимо передвигаться даже в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Белагропромбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наша музыка.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Ну и новости.
1: Идея робот, который будет стричь ваши волосы, звучит как-то как из научно-фантастического фильма. Однако в некоторых китайских городах эта футуристическая идея уже воплотилась в жизнь. Покупатель заходит в умный киоск, система сканирует его голову в 3D, искусственный интеллект анализирует форму головы, линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу по обрезке лишних волос на голове очередного клиента. Многих людей поход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но, я бы даже сказал, даже напугать. Настоящий вообще вопрос заключается не просто в том, доверили бы ли вы бы роботу подстричь ваши волосы. Более важный вопрос заключается в следующем. А что произойдет, если робототехника перейдет из производственных цехов в повседневную жизнь? Ну, не знаю, чем они вдохновились бы, как в советское время такой прекрасный анекдот. Говорит, смотрите, вот это автоматический киоск по бритью. Клиент засовывает голову, и машина его побреет. И тут возникает вопрос, а ну ничего, что у человека лицо имеет разную форму, разные особенности. Ну, конечно, но это только до первого бритья. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе. А пока в музыкальном эфире Five Step Family.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов и в студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Миниханов на встрече в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти. Глава Татарстана еще раз подчеркнул, что все было очень душевно, и упомянул о нынешнем своем посещении Брестской крепости. Александр Лукашенко отметил, что в том числе с помощью посла России в Беларуси Бориса Грызлова стараются сохранять эту память. Память в этом прежде всего люди приехали, увидели, а Брестская крепость и Хатынь – это самые яркие свидетельства того, что было в той страшной войне, подчеркнул белорусский лидер.
2: Я Брестская крепость, вот меня пригласили, я увидел, да, это надо увидеть. Мы воспитаны на героизме Брестской крепости, мы знаем это, но когда ты оказался там, и вам большое спасибо, насколько у вас там и персонал, и экспозиции, и очень-очень поучительно.
3: Мы стараемся сохранять эту память. Память в этом, прежде всего. Люди приехали, увидели Брестскую крепость и Хатынь, но это самое яркое свидетельство того, что было в той страшной войне. Молодцы, что побывали в Брестской крепости, посмотрели.
2: Между прочим, я себе думаю, вот надо же, чтобы я в Брестской крепости не увидел. Где только я не был, значит, Брестской крепости не был. Очень доволен.
3: Мне очень важно, чтобы вы, как человек такой фундаментальный в России, посмотрели и убедились в том, что мы серьезно относимся к этой войне. И вот эти объекты, у нас их же тысячи тысяч, памятников этих и прочее. Мы их все содержим. И притом основную массу этих памятников, за ними ухаживают школьники. Вот у меня, где я живу в деревне сейчас, проезжаю всегда памятник, танк на пьедестале и прочее. Смотрю, свежие цветы, венки. Каждому празднику кто? Дети. Школьники приходят, ухаживают за этими памятниками. И так везде, в каждой деревеньке.
0: Новости.
1: К новостям компаний. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Пан-оптика – ваш правильный выбор. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте dleki.by. И последняя спецпрограмма «МАКС» стартует в Брестской области. С 1 июня по 15 сентября милиция проведет комплекс мероприятий по борьбе с наркотиками растительного происхождения. Цель – уничтожение дикорастущей конопли и незаконных посевов мака, а также выявление сбытчиков. Важно, даже если мак или конопля растут на вашем участке дико, это ответственность. Штраф до 20 базовых величин. Если доказан умысел на сбыт, наступает уголовная ответственность. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.11 на эфирных, и мы, дорогие друзья, продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и я поздравляю всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Кстати, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщите о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Таким образом, вы сможете стать нашими дорожными корреспондентами. А, кстати, данный вайбер понадобится вам еще и в часе следующем. В рамках часа приветов и поздравлений тоже думайте, кого с чем хотите поздравить, кому хотите поднять настроение. С 6 до 7 это обязательно удастся. В этом часе поведаю о том, сколько нужно времени, чтобы изменить привычку. И это не 21 день, как принято было считать ранее. А вот 17.20 уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете, какой мировой рекорд был установлен автомобилем на буксире, а также выпуск каких версий BMW приостанавливается из-за дефицита колес. Об этом более подробно вместе с Антоном Кравченко. А в музыкальном эфире совсем скоро это Maroon 5 и «Moves Like Jagger». Чуть пораньше Dua Lipa и Love Me Again. А вот Two Colors Ghost буквально через композицию и рекламу в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Мировой рекорд – марафон с автомобилем на буксире. И BMW приостанавливают выпуск базовых версий AX1 из-за дефицита колес. Компания BMW столкнулась с перебоями в поставке 17 и 18-дюймовых колес для электрического кроссовера AX1. По данным производителя, запасов еще хватает на май, но уже в июне возникнет дефицит. Дилерам рекомендовано предлагать клиентам переход на 19-дюймовые диски. Однако такая комплектация дороже примерно на $2000, плюс снижается запас хода из-за повышения сопротивления качению. Точная причина сбоя в поставках не раскрывается. В компании заявили, что связались с поставщиком, но на решение проблемы потребуется время. Некоторые заказы уже сдвинуты по срокам вплоть до октября. 19-летний австралийский бегун Сэм Фланнери установил мировой рекорд. Он преодолел марафонскую дистанцию, буксируя за собой автомобиль весом в 1,3 тонны. Финальное время – 7 часов 46 минут. Это первый в мире случай, когда спортсмен протащил машину на протяжении всех 42 километров. Отмечается, что Сэм посвятил свой забег поддержке молодежных программ по психическому здоровью. За первые сутки его благотворительная акция «Ты не один» собрала $7000. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вы наверняка слышали такое утверждение, что чтобы привычка закрепилась, нужен 21 день. Это взяли вообще, это самоутверждение взяли на самом деле из книги пластического хирурга Максвелла Мальца, который заметил, что пациентам нужно около 3 недель, чтобы привыкнуть к новому лицу. Никакого отношения к привычке, ну, допустим, к сладкому, это вообще не имеет. Ученые из университетского колледжа Лондона провели эксперимент с 96 добровольцами, которые пытались выработать новую привычку. Например, бегать перед завтраком или пить воду вместо сока. Результат: среднее время автоматизма составило 66 дней, не 21. Ну, при этом разброс большой, от 18 до 254 дней. То есть кому-то повезло, а кому-то пришлось пахать почти год. Почему 21 день – это вообще вредный совет? Потому что таким образом мы ставим себе дедлайн, не справляемся и объявляем себя безвольными. На самом деле все нормально. Чем сложнее привычка, ну, конечно же, бросить курить сложнее, чем начать чистить зубы левой рукой, тем дольше. И чем старше человек, тем больше времени требуется мозгу для перестройки нейронных связей. Факторы, которые реально влияют на скорость изменения привычки. Пропуск одного дня не обнуляет процесс, вопреки мифу. Исследование показало, что люди, которые иногда срывались, все равно выработали привычку просто на пару недель позже. А вот что ускоряет, это делать новое действие в одно и то же время каждый день и привязывать его к старой привычке. Например, после того, как почистили зубы, делать 3 приседания. Главный вывод. Нужно забыть про цифру 21. Отслеживаем процесс в процентах. Сегодня я не съел печенье, молодец на 1%. И вот таких вот 66, ну, как у кого, таких молодцов, привычка станет автоматически. Не корить себя за срывы. Это норма. Привычка улыбаться по утрам. Вот эту привычку можно выработать хоть завтра. Обязательно попробуйте, и тогда весь мир будет улыбаться вам. Оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро вернусь. А пока Юнатас и Лавиния Кеньянс.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо. Бо махшима.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Ты что это сделал?
6: Оплатил интернет бонусами.
5: А так можно было?
6: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 5-6 на эфирных. Уже последние минуты этого часа, но я здесь, чтобы сообщить, что следующий час обещает быть поистине теплым, добрым, а самое главное, интерактивным. Он ваш целиком и полностью. Это час приветов, поздравлений на Радио Брест. Если у вас есть желание передать привет, поздравить кого-нибудь с прекрасным событием. Ну, одним словом, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, признавайтесь в любви, одним словом, делитесь хорошим настроением на наших волнах, и все это возможно с 6 до 7 вечера. И если воспользоваться нашими эфирными контактами, студийный Viber 399-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Пожалуйста, именно сюда нужно писать, дабы с 6 до 7 вечера это все у нас прозвучало.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. В Брестской области более 10 тысяч человек записались на централизованные экзамены по профильным предметам, сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облсполкома. В юго-западном регионе централизованные экзамены пройдут в 17 пунктах, в 4 университетах, 6 колледжах и 7 учреждениях общего среднего образования. Во всех регионах разработаны графики организованного прибытия участников к пунктам проведения централизованных экзаменов. Доставка учащихся будет осуществляться от школы в сопровождении педагогического работника, отметили в Главном управлении по образованию. В пунктах проведения централизованных экзаменов будет обеспечен пропускной режим, организован пост медицинской помощи. В приоритете также соблюдение режима информационной безопасности и безопасные условия пребывания детей. Для ЦЭ в учреждениях образования Брестской области подготовили 480 аудиторий. Будет привлечено более 2000 педагогических работников. Хозяйство Брестской области завершили сев кукурузы. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков. Все регионы завершили сев кукурузы. Массово приступили к уборке трав первого укоса. Вышли на 5% кошения. В целом планируем завершить уборку в течение 2, максимум 2,5 недель, рассказал Анатолий Щупленков. Также в Брестской области подошел к концу сев гречихи и проса. Посевная компания практически завершена. Также хозяйства Брестской области начали подготовку техники к приближающейся жатве. В регионе намерены до 15 июня поставить весь зерноуборочный парк на линейку готовности. Заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович провел рабочее совещание по подготовке к легкоатлетическому забегу первых. Спортивный праздник первого региона состоится в Бресте уже 30 мая и в этом году будет посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне. В ходе заседания детально обсудили вопросы готовности городской инфраструктуры, обеспечения безопасности участников, медицинского сопровождения, а также развлекательную программу на дистанции. Напомним, зарегистрироваться можно на сайте runin.by.
0: Первый регион. Сегодня.
1: Продолжаем выпуск. Брестский областной лицей имени Машерова проведет для абитуриентов и родителей День открытых дверей. Мероприятие состоится 30 мая в 11 часов. Это отличная возможность познакомиться с лицеем, увидеть условия обучения и проживания, получить ответы на все интересующие вопросы, отмечается в анонсе к мероприятию. В Брестском облсполкоме сегодня обсудили меры по предотвращению гибели людей на воде. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло при участии заместителя председателя облсполкома Вадима Альшевского. Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение проблемных вопросов безопасности на водных объектах региона. Поскольку купальный сезон уже находится в активной фазе, участники сосредоточились на практических мерах контроля и готовности спасательных служб. Брестская областная организация Белорусского профессионального союза работников здравоохранения организовала выставку «Ко дню белорусского рушника». Он ежегодно отмечается 25 мая. Председатель Брестской областной организации Николай Скаскевич отметил: «Мы искренне рады возможности принять участие в таком душевном и значимом проекте. День белорусского рушника – это прекрасный способ вспомнить о наших традициях, связи поколений. Такие инициативы помогают передать культурное наследие потомкам». Сегодня стартовало специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети!». С 25 мая по 5 июня в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Акция нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. В Брестской области завтра пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС. В Брестской области 26 мая с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий в этой ситуации предпринимать не требуется. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был Андрей Панисов, «Мелодия любви» на волнах радио Бреста. У нас прям целый час любви сейчас обещается, потому что это час приветов и поздравлений. Зовут меня Алексей Лихович, и я в этой студии для того, чтобы ваши прекрасные мысли и эмоции звучали в нашем эфире. Все, что нужно сделать, это воспользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. И к этому времени уже есть первые сообщения, и прямо сейчас замечательное поздравление для Натальи Семеновны. Дорогая Наталья Семеновна, от семейного подряда поздравляем вас с днем рождения. Желаем ярких событий, приятных сюрпризов и незабываемых минут с самыми родными людьми. Пусть каждый ваш день наполняется радостными моментами. Оставайтесь такой же прекрасной, яркой, незабываемой и неповторимой. Прекрасное сообщение, прекрасное поздравление. Присоединяемся. Уважаемая Наталья Семеновна, желаем, чтобы все то хорошее, что вы услышите сегодня, ну и в самые ближайшие дни в обязательном порядке и как можно скорее сбылось. Итак, первое сообщение прозвучали. Координат я назвал. Жду сообщений. Пока расскажу, что же у нас с вами в музыкальном эфире. Совсем скоро «Take That» и «These Days». Крыхураней, Настя Кравченко, «Вода». А вот Эдвард Майя, Денис Форест и «Силуэт» буквально через композицию рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: В этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: These days, or take that, только что на наших волнах. Мы же продолжаем этот час приветов и поздравлений. Давайте сразу же к поздравлениям и переходить. Маклакову Александру Михайловну поздравляют с днем рождения дети и внуки. Единственное, родное, неповторимое, мы в этот день спасибо говорим за доброту и сердце золотое. Мы, мама милая, тебя благодарим. Ты только не грусти и не сорей, и свое сердце напрасно не мучай. Нет на свете среди матерей дороже тебя и нет лучше. Пусть годы не старят тебя никогда. Мы, дети и внуки, все любим тебя. Желаем здоровья, желаем добра. Живи долго-долго, ты всем нам нужна. Продолжаем от Вероники. Здравствуйте. Передаю привет самому любимому и родному человеку Гаврилову Илье. Родной мой, я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе, мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу. Люблю, целую и крепко обнимаю. И это пока что все, дорогие друзья, но это только середина часа приветов и поздравлений, так что все успеется, все озвучится, все доставит массу удовольствия родным, близким и друзьям. Пишите Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Реклама.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Автосалон «Авто-03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто-03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто-03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
7: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Звонкий смех, яркие улыбки, отличные эмоции. Все это сейчас приветов и поздравлений на Радио Брест. И мы переходим к вашим сообщениям. Вот какие они есть от Ольги. Приветик моему папе Дмитрию. Хорошего вечера тебе. Улетел приветик. Есть у нас еще и поздравления. Поздравляем нашу мамочку Козловскую Ольгу Николаевну с днем рождения. Мама наша родная и любимая. Ты самая лучшая, незаменимая. С днем рождения тебя поздравляем. Только лучшего в жизни желаем. Любим тебя. Никогда не болей. Будь молодой, никогда не старей. Целуем тебя и твои нежные руки. С любовью, мамуля, твои дети и внуки. Николай, Светлана, Карина и Ольга. Прекрасное поздравление, тоже мы присоединяемся, желаем всего самого наилучшего. Тем временем мы подходим уже к финальному выходу с приветами и поздравлениями. Он случится буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А вот пока музыка и реклама будет звучать, у вас есть возможность воспользоваться нашими эфирными контактами и прозвучать в нашем эфире. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Ты Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:51 на наших эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения остались и ждут своего места в нашем эфире. Так, заглядываю в наш смс-портал 9900. Здесь у нас все прекрасно. Здесь у нас прозвучали все сообщения, были в эфире. Подтверждаем, та же ситуация у нас с нашим студийным вайбером. А это значит, что все сообщения долетели, были услышаны и заставили улыбнуться своих адресатов. Спасибо всем тем, кто участвовал в части «Привет в поздравлении». Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Брест не только, но и вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Всем отличного вечера, прекраснейшего настроения, ну и замечательного завтрашнего дня. Ну а все эти три часа вместе с вами был я, Алексей Лихович, и вечерняя смена, вечернее шоу «По дороге домой» на радио Брест. Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главой государства ратифицировано соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Межправительственное соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок и уполномоченные органы. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистану по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. В числе ратифицированных документов также соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. Поезд памяти стартует 22 июня из Бреста и финиширует 4 июля в Минске. Поезд памяти – это масштабный международный культурно-образовательный проект. В программе – посещение мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте.
0: Новости.
1: МЧС опубликовала карту разрешенных для купания пляжей. Ведомстве напоминают, многие предпочитают тихие, удаленные от суеты уголки у воды. Однако такие места чаще всего не оборудованы и запрещены для купания. На официальных пляжах дно очищено от посторонних предметов. Установлены буи для обозначения границ заплыва. Есть информационные стенды, кабинки для переодевания, теневые навесы и, главное, дежурят спасатели. Белавиа с 24 июня запускает рейсы в Уфу. Об этом сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. С 24 июня в нашем расписании город ароматного меда, сладкого чак-чака и гостеприимства. Город, который встречает восточным колоритом, ритмом мегаполиса и фестивалей, рассказали в пресс-службе. Регулярные рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Минска в 9:30, прибытие в Уфу в 14:20. Полет в столицу Башкортостана составит около 3 часов на воздушном судне Embraer 195. Новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомилась Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Зорки говорять.
2: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховіч. Зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на вторник, 26 мая. У целом гороскоп на завтра вельми сприяльный для реализации любых задумок. Смело переходьте от слов и планов до справы. При этом не забывайте прислуховываться до своей интуиции. Завтра она у вас на вышине и здольная дать немало каштовных советов, особливо у деловой сферы. А кроме того, день добрый для отрывания прибытку и для реализации финансовых проектов, коли яны были запланированы. Ранее. А вот с шопингом варто быть осторожным. Перед выглядом полных прилавков завтра легко стратить калини голову, то лик грошей. Махчима, товар, який вы купите завтра, будет вельми потребный и корыстный, але вельми великий шанец, что вы за его переплатите занадто шмат. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра галоўнай рухаючай сілай Авена ў любых справах стане здаровая канкурэнцыя. Гэта пачуццё можа паўстаць у яго ў адносінах да дасягненняў калегаў, сяброў або блізкіх. Галоўнае, што менавіта яно будзе падганяць Авена, прымушаючы дзейнічаць энергічней, чым звычайна. Магчыма, на хвалі рызыкі Авен зробіць заўтра крокі, якія ў іншы час не зрабіў бы з асцярожнасці. Ну а наколькі гэтая рызыка будзе апраўданай, стане ясна пазней у іншы дзень. Завтра Телец будет настроен на организованность и парадок у любых пытаниях, а еще на конфликт. Принамсі, людям может так сдаваться. С одного боку Телец не потерпит чужого вмешания ни у чим и будет жорстко стоять на своем. С другого ж схильны критиковать усіх вакол и раздавать неопрошенные парады. Сам Телец будет свято упевнений у тим, что дійничає у интересах справи и у неких пытаннях сапраўды може мець рацию, але только не у пытаннях захавання спокою и нервов. Завтра залогом поспеху близнят будет их умение тонко отшивать, куды дьми ветер. Ситуация запотрабуя от их ориентоваться на ходу, подлаживаться и выкладать свои идеи так, каб яны обовязково пришлися по душе людям. Зато из усіх махчимых вариантов дзеяння у близнят и завтра здольные беспомылково выбрать той, які будет вельми выгодны для их. Нават калі для гэтага им придется трохи покривить душу и изменить свой звыклый стиль дзеянняў. Завтра зорки обяцают раку выдатный день для любых починаний. Практично все, за что он возьмется с часом, обяцая ему прибыток и поспех. Так что смело будуйте планы, просовывайте новый проект, ставьте перед собой новые меты. Одинное, что может перешкодить завтра раку, это зайздростная критика сбоку. Прислуховываясь до ее, он рискует поддаться сумневам и стратить уверенность у себе. Завтра льву весь день будет тяжко усидеть на месте. Его энергия запотрабуя выходу, примушаючи хапаться, як за выратовальную соломинку любый шанец разнастаить свое життё. Махчима, он выключится съездить кудысти под надуманной подставой, те же увяжется у спрэчку, абы все было не як звычайно. А коли у льва завтра з'явится шанец крыху раней скончить справы, только его и бачили, праца ж не волк. Завтра лёс дае девам выдатный шанец, калі не озолотиться, то як минимум поправить свое финансовое становище. На протягу дня деву могут чакать любые грошовые сюрпризы, стиплые и не вельми, премии за працу, отдаденный долг, подарунок от близкого человека, ти хотя бы обяцанне золотых гор у перспективе. Калі ж дева избиралася пошукать больше грошовую посаду, завтра добрый день для того, каб собраться с духом и вырашиться на гэты крок. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
1: Зорки говорять.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

настал. Ты целый океан, но другие вода никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому никогда.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днем во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 20-25. В Барановичах ночью 9-11, днем 20-22. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 12-14, днем 23-25.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
4: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.
3: Сколько можно ждать ответа, если
4: если что?
3: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.